0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И что бы ни случилось, мои дорогие подписчики, помните, что отличить мой настоящий аккаунт от поддельного можно будет вот по этой...
2: Набирающий обороты и даже начинающий блогер знает, что аккаунт в социальной сети не застрахован от теневого бана или подделки, а верификация те еще пляски с бубнами. Вам просто необходим официальный сайт. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
0: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Эффективная реклама, справедливые цены и индивидуальное предложение для конкретных целей и задач бизнеса. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207 206 27 42.

0: События последних месяцев открыли глаза на ведение бизнеса в социальных сетях. Оказалось, что ваш аккаунт в социальной сети не ваш, и вы должны работать, соблюдая чужие правила. А настоящий бизнес, ориентированный на успех, должен иметь свой домен, свой сайт, свои правила. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com, и ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
1: Вы живете в Лондоне. У вас бизнес в Великобритании. Наверняка вы не раз задумывались о рекламе на матрешке. Но это, наверное, дорого, думаете вы. Да и опять же, наверняка там все свои. Признаю, недешево. Но, во-первых, затраты вполне оправданы, потрясающей эффективностью. Во-вторых, есть варианты, мы можем договориться. Что же касается своих, то да, все, кто приходит на матрешку Радио Лондон, становятся своими. Просто позвоните 0207-206-2742. Вас непременно услышат. 0207-206-2742. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон».

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И наш адрес в интернет – magazin-nash.ai. Ой, а это как правильно читать?
2: Регистрируя доменное имя для своего бизнеса в сети интернет, вы задумывались, как будете произносить его вслух, общаясь с партнерами или клиентами? А ведь и от этого зависит успех вашего бизнеса. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. IT.com. Полная информация на IT.com.
0: Реклама на Матрешка Радио Лондон. О вас услышат. С момента открытия станции произведено более 150 рекламных кампаний. Создано более 700 рекламных роликов и программ. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207-206-2742.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Матрешка Радио. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Радио Матрешка. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Радио Матрешка. Good vibes on Matryoshka Radio.

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в липе.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Ваш автопарк – это кровеносная система бизнеса. Но в современном ритме тратить время на поездки по заправкам значит остановить работу. Поэтому пусть заправка сама приезжает к вам. Компания Pump Up – мобильная заправка нового поколения. Мы поставляем дизельное топливо и AdBlue непосредственно на вашу площадку. Никаких сервисных сборов и скрытых комиссий. Платите только за литры, а не за логистику. Пока другие теряют время в очередях на АЗС, ваши водители заняты делом. Круглосуточная заправка 24/7. Удобная система учета топлива, гибкие объемы поставок и значительное снижение углеродного следа вашей компании. Мобильная заправка Pump Up – это не просто сервис, это стандарт эффективности и экологической ответственности для строительных компаний и автопарков. Звоните 020-8900-1444. Сайт www.pumpapp.co.uk. 020-8900-1444.
2: Стройная фигура, свежая кожа, шикарные волосы и лучики света в глазах. Это вы?
1: Клиника эстетической медицины «La Rose Clinic» поможет вашему преображению.
2: Комплексные программы омолаживания, оздоровления и похудения, лазерная эпиляция, аппаратная косметология и микроигольчатый РФ-лифтинг.
1: У нас можно записаться к опытному русскоговорящему специалисту с медицинским образованием для проведения мезотерапии и биоревитализации, контурной пластики лица с использованием ботулинотерапии, инъекции дермафиллеров и полинуклеотидов.
2: Всегда действуют специальные скидки и акции. Новейшее оборудование, косметика только премиум-класса.
1: Все это в клинике эстетической медицины La Rose Clinic в районе Холборн в Лондоне.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 02 03 958 0478.

0: курсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня?
1: Конечно.

0: Андреем Штерном.
1: Здравствуйте! На календаре 6 мая. Из событий, произошедших в этот день когда-либо, в качестве знаменательного я выбрал вот что. Думаю, вам понравится. В этот день 1527 года немецкие солдаты-наемники, то есть ланцкнехты, составлявшие значительную часть армии императора Священной Римской империи Карла V, взбунтовались по поводу долгосрочной задержки жалования. Взяли штурмом и разграбили Рим. Папе Клименту VII удалось спастись. Не сказать, что сам император был сильно доволен этой ситуацией, но, с другой стороны, унижение папы Римского легло бальзамом на душу Карлу, да к тому же усилило его позиции в Европе. Этот эпизод навсегда ослабил авторитет Ватикана в европейских странах. Через несколько лет от Рима отпала британская англиканская церковь, а потом и церкви других стран Северной Европы. На этом историческом моменте давайте остановимся и перейдем к знаменитым личностям, родившимся в этот день в разные годы. К вопросу о 16 веке и папах римских. 6 мая 1501 года родился Марчелло Червини, он же Марцелл II, понтифик, избранный в 1555 году. Довольно молодой папа, ему было всего 53 года. Сразу после избрания отменил торжества и празднества, занялся регламентированием расходов Ватикана, запретил своей родне переезжать в Рим, в общем, наметил ряд реформ церкви, смысл которых можно бы сформулировать в словах «скромнее надо жить, товарищи прилаты». Но внезапно был сражен инсультом и умер. Верхушка церкви, надо думать, вздохнула с облегчением. Папство Марцелла продлилось всего 22 дня. 6 мая 1856 года на свет появился Зигмунд Фрейд, австрийский психиатр и невролог, основатель метода психоанализа, который оказал существенное влияние на все, что можно в 20 веке и продолжает влиять по сей день. Психология, медицина, социология, литература, искусство – все в том или ином виде ссылается на Фрейда. Объем его научных работ составляет 24 тома. О нем самом, то есть о Фрейде, создано почти такое же количество книг и снято фильмов. А в Лондоне, в доме, где психоаналитик проживал во время вынужденной эмиграции, сейчас находится его музей. При случае зайдите, там интересно. В этот же день того же 1856 года родился Роберт Пири, американский путешественник, исследователь Арктики, считается первым человеком, достигшим Северного полюса. Дело было в 1909 году. Его первенство оспаривал Фредерик Кук, который заявил, что достиг полюса на год раньше. Некоторые современные исследователи, правда, уже считают, что ни тот, ни другой до полюса не дошли, а находились где-то поблизости, и споры на эту тему не утихают и по сей день. 6 мая 1868 года в Париже родился Гастон Леру, французский журналист и писатель, признанный мастер детектива, широко известный как автор романа «Призрак оперы», который был неоднократно экранизирован, причем впервые еще при жизни автора в 1925 году, и по которому был поставлен знаменитый мюзикл Эндрю Ллойда Вебера. 6 мая 1904 года в Лондоне родился Макс Маллоуин, британский археолог, специалист по цивилизациям Передней Азии. Но его археологические достижения были известны лишь узкому кругу посвященных. Согласитесь, не так уж много народу в мире интересуется раскопками древности. А вот жена его была более популярна у широких масс. О своем муже она говорила: «Мой муж – археолог, а археологи – это детективы прошлого». А также еще вот такое. Для археолога женщина должна быть как можно старше, ведь тогда ее ценность значительно возрастает. Жену Макса Маллоуина звали Агата Кристи. Она и вправду была старше мужа на 15 лет, и прожили они вместе 46 лет. С вами был Андрей Штерн.

0: наша жизнь. Икра. Икорный дом Лемберг. Мы открыли в Лондоне свой первый магазин. Икра черная и красная, разных сортов. Подарочные наборы, украшения любого стола. Потому что икра – это уже праздник. Икорный дом Лемберг в Кенсингтоне. По нашим ценам икру можно есть ложками. Это точно. Наш адрес – Free A Camden Street, W87EP. Приходите попробовать. Пришла весна, пришла икра. Все подробности на сайте lemberg.uk.
1: Красивая кожа – это неудача. Это результат правильной стратегии и уверенной работы профессионалов.
2: Линде Дермалаб. Премиальная медицинская клиника в Марлебон, Лондон. Мы начинаем с HD-диагностики кожи для получения точных данных и уверенного результата. После этого мы подготовим ваш персональный протокол.
1: Для вас самые передовые методы лечения. Современные медицинские лазеры, омоложение и восстановление, лечение пигментации, розация, акне и рубцов, глубокое увлажнение и инъекционная поддержка.
2: Комплексные программы и членство для красивой и здоровой кожи без компромиссов. Линде Дермалаб. Долгосрочный результат и естественная эстетика.
1: Более подробная информация на сайте lindedermalab.com.
2: Запишитесь на консультацию по телефону 07-436-48-48-02. 07-436-48-48-02.
3: Не боятся сухаря 32 богатыря. В Поплоре, в Уличе, в Лейксайде блестят улыбки очень ярко.
2: Наша сеть клиник – ваши идеально здоровые зубы. В каждой из трех клиник в Поплоре, Норф, в Уличе и Лейксайде вы получаете услуги самого высокого качества. Специалисты экстра-класса, современное оборудование и передовые технологии. Зачем тратить время на перелеты в другие страны, если все уже под рукой?
4: Установка пломб, профессиональная гигиена, отбеливание зубов, лечение пародонтоза, укрепление десны зубов, установка имплантов, трансплантация костной ткани.
2: Качественная стоматология по дружественным ценам. Поймем вас на любом языке. Звоните в Поплар 07-5787-28787. Норф Вулич 02-0747-46987. Лейксайд 07-99-907-7077. Сайты londondent.com и poplardentist.co.uk.
5: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. С момента открытия станции произведено более 150 рекламных кампаний. Создано более 700 рекламных роликов и программ. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 02-07-206-27-42.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Эй, Максимум!
2: На стройке его теперь называют Максимум. Он сделал налоговый отчет. Ему сказали: «Спокойно, вернем Максимум и недорого». И правда вернули. Он даже отметил это в пабе. А через год приходит письмо из HMRC. Проверка. Оказалось, что возврат нужно вернуть, доплатить налог и еще штраф сверху. Теперь на стройке иногда спрашивают:
1: «Ну что, Максимум, сэкономил?»
2: Capital Empire. Мы считаем так, чтобы ваш возврат оставался вашим. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке. Украинском, русском, литовском, английском и румынском. 07555-858-858 capital-empire.co.uk или просто найдите Capital Empire в Google. 07555-858-858 Capital Empire – ваш бухгалтер, который всегда на связи.
3: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». Профессионалы своего дела. Компания A&R Tires. Уже 12 лет работающая на рынке в Великобритании. Все виды слесарно-механических работ для вашего автомобиля. Ремонт и обслуживание автоматических коробок передач и трансмиссий. Шиномонтажный цех с высококлассной аппаратурой для регулировки развала исхождения и балансировки колес. Комплексная диагностика автомобилей и перепрограммирование электронных блоков управления. Авторизованный гарантийный ремонт автомобилей разных брендов. Сервис работает с понедельника по субботу и находится в Рейнхеме. Мы говорим на вашем языке. Запись на проведение работ по телефону в Лондоне 0754-005544-0 0754-005544-0. Любишь кататься? Пройди техобслуживание и катайся. Компания A&R Tires.
1: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Radio Matryoshka. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.
2: Обстановка по кайфу. Мы с тобою там.

Радио «Матрешка» начинает свое утреннее информационное вещание с обзором событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал лидеров всех слоев общества к совместной работе по искоренению антисемитизма. Как отмечает Рейтер, события последних дней заставили еврейские общины опасаться за свою безопасность и усилили давление на британского премьера, требуя от него продемонстрировать способность бороться со всем происходящим. Оппозиционная консервативная партия назвала антисемитизм чрезвычайной ситуацией национального масштаба. Кир Стармер, чья жена еврейка по национальности, заявил, что нападение с ножом на прошлой неделе является частью большой широкой тенденции роста антисемитизма в отношении почти 290 тысяч евреев в Великобритании, что вызывает у многих чувство страха и гнева. Банк Англии выступил с оценочными суждениями его же программы по количественному смягчению, которая приведет к чистым финансовым убыткам в размере порядка 120 миллионов фунтов, которые, в свою очередь, британскому правительству придется покрыть. Как отмечает Рейтер, в рамках программы количественного смягчения регулятора, которая впервые стартовала еще в 2009 году как средство стимулирования экономики после мирового финансового кризиса, Министерство финансов Соединенного Королевства согласилось покрыть любые убытки, а в 2010 году получило прибыль. Однако, по информации Financial Times, Великобритания может стать главной жертвой энергетического кризиса среди стран Большой Двадцатки. Причина этого называется устаревший жилой фонд, суровые климатические условия и зависимость от газа в энергетике. Количество новых автомобилей в Великобритании вырастет почти до 2 миллионов единиц к концу нынешнего года. При этом доля автомобилей с нулевым уровнем выбросов окажется ниже, чем прогнозировалось ранее из-за слабого спроса в первом квартале нынешнего года. Несмотря на традиционно низкую сезонную активность, апрель стал самым сильным месяцем, начиная с 2019 года. Рост зафиксирован практически во всех сегментах. Продажи корпоративным автопаркам увеличились более чем на 26%, частным покупателям более чем на 20%. Бизнес-сегмент показал рост более чем на 15%. Спрос на бензиновые двигатели вырос на 8,5%, тогда как продажи дизельных автомобилей снизились на 1%. Одновременно электрифицированные транспортные средства продолжают усиливать позицию на рынке. Их доля сейчас составляет около 53,5%, причем уже второй месяц подряд. Лондонский марафон следующего года соберет рекордное количество участников. Как отмечает Рейтер, в общей сложности заявки подали 1 миллион 338 544 человека со всего мира. В нынешнем забеге участвовали 1 миллион 134 тысячи человек. Таким образом, прирост составляет 18%. Результаты жеребьевки будут объявлены в июле. Места в забеге 25 апреля уже будущего года будут определены случайным образом. Организаторы все еще рассматривают возможность проведения забега в течение 2 дней в субботу и воскресенье. Лондонский марафон нынешнего года побил рекорд по наибольшему числу финишировавших участников. Таковых было без малого 60 тысяч. Кенийец Себастьян Савы побил мировой рекорд, пробежав дистанцию менее чем за 2 часа, а эфиопка Тикс Асефа защитила свой титул, побив собственный же мировой рекорд среди женщин. Еще больше о событиях в стране и мире в эфире «Радио Матрешка» вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Утро этой среды в нашем эфире продолжает яркое позитивное шоу «Привет, планета», в рамках которого марафон музыки, сменяющегося искрометными шутками и позитивной информацией, будут заряжать вас на этот майский трудовой день. Все, что требуется от вас, это максимально возможная громкость радиоприемника. Хорошего дня!

0: Доброе утро всем, кто уже потерял сон, кто потерял веру в мое возвращение и тем, кто, я надеюсь, потерял страх, который не давал позвонить ему или ей на радио «Матрешка» в лучшую программу со времен «Кривого зеркала» и «Аншлага». Конечно же, это «Привет, планета». Ну что, хворь разделила меня с моими радиослушателями, и, казалось бы, я выпала ненадолго из пространства и времени, но оно, то самое время, не остановилось. Нет, у нас 6 мая, среда. Ну а в студии аж глаз горит от радости видеть их снова. Те самые искривленные пространством, заложники ежедневного аншлага, молодые кивины. Уверена, что без меня они распустили здесь, конечно же, анархию и хаос. Юрий Дубовицкий в простонародье Шахметов. И также, я уверена, он тоже долго ждал моего возвращения. Юрий?
1: Конечно, Он ждал.
0: А я вижу, борода твоя, Юра, я вижу, посидела за это время.
1: Да?
0: Отросла до грудей, до сам.
1: Именно, чтобы эту грудь закрыть, естественно.
0: Ну, конечно же, кто еще у нас тут? Естественно, наш Лев Орлазоров Штайнберг, который надеялся, я уверена, на те самые 9,5 недель вдвоем с Юрием в эфире. Возможно, тоже посидел от моего скорого возвращения, но мы этого, к сожалению, не увидим. Видим.
2: И, я вот тоже хотел сказать, что я ждал твоего возвращения, но какое-то, знаешь, приветствие немножко сухое, да, у тебя получается. Даже не знаю, теперь говорить мне это или нет.
1: Но, конечно же, Марина XBB назовем мы ее сегодня. Ричардс, Марина, доброе утро. Welcome back. Значит,
0: кстати, вот интересный факт. Лев наверняка не знает, кто такой Орлазоров.
1: Лев, знаешь ли ты, кто такой Ян Орлазоров?
0: Я думаю, что на его молодость пришлись клиповые шутки ТикТока, пока
1: Влад
0: мы...
1: Влад Бумага.
0: Нет,
2: да. Ну это уже не моя молодость, давай. Это моя юность.
0: Пока
2: давайте,
0: мы Влад тренировали Бумага. Фокус внимания на часовых концертах
2: На мою юность пришли, не знаю, там какой-нибудь Мэдисон.
1: Кстати, Орлазоров очень смешно выступал, да, я считаю. Он мне был кажется, был легендарным.
0: Это правда.
1: Значит, Марина, пока тебя не было, рассказываю. У нас ситуация следующая. Во-первых, телефон наш не поменялся. Плюс 44-7-3-5-6-16-25-25-25. Во-вторых, розыгрыш, который мы сделали, представляешь, да. Мы его сделали, но, дорогие меня, радиослушатели, наш победитель, кто вчера выиграл на нашем рандомайзере, он, получается, не может приехать. Поэтому, наши дорогие радиослушатели, предлагаю еще раз крутануть рандомайзер, если вы не против. Как будем, сейчас или в конце?
0: Я предлагаю в конце.
1: В конце, все, сделаем. Интрига, поэтому слушайте. Может, вы еще и пришлете видео, кто не участвовал. Я напомню, что мы разыгрываем. Присылайте видео, как слушаете радио «Матрешка». А потом мы крутим барабан, и победитель получает приз, экскурсия на нашу радиостанцию. Ждем.
0: Вот так. Ну что, друзья, среда пришла, хворь ушла, открывай ворота, что же ждет вас, друзья? Ну, а что ждет? Наш Лев обещает проветрить ваши ушные раковины такими хитами, от которых, конечно же, кровь свернется в жилах, а морщины молниеносно разгладятся. Ну, а мы с Юрием вытряхнем из ваших голов последние остатки знаний своими загадками. Ну и, естественно, ваши поздравления и приветы полетят по миру, как искры от бенгальского огня в руках пиротехника. Будет шумно и ярко, мы это обещаем. Ну и тема дня у нас присутствует. Юрий, вчера у вас была какая-то вкусная тема, да?
1: Вкусная тема, просто майские прошли праздники, и вот решали обсудить вот эти маринады. Очень интересные, кстати, нам давали
0: рецепты.
1: У нас наша поваренная книга.
0: Да,
1: вот она лежит здесь. Будем скоро баранину готовить. Очень вкусно, кстати.
0: Отличный план. Ну что, а на сегодня тема такая: музей имени меня. Вот если бы в честь вас открыли музей, какой один экспонат стоял бы в самом центре этого зала? Юрий?
1: Отлично.
0: Вот так.
1: Отлично.
0: Я могу сказать, какой у меня.
1: Пожалуйста.
0: Вот. Мне кажется, знаешь, есть такое.
1: Задай планку эту.
0: Есть такой препарат афобазол. Афобазол ретард, как его сейчас называют.
1: Афобазол ретард.
0: Афобазол ретард вот прям приклеенный изолентой к стене, знаешь, как есть вот инсталляция.
2: Мне кажется, именно версия ретард. Там должна стоять.
1: Современное искусство.
0: Современное искусство. Вот, так что это могло бы, в принципе, отразить какую-то грань.
1: Отлично.
0: Вот. А твой случай, Юрий?
1: Мой случай, я даже пока боюсь представить
0: надо
1: себе,
0: обдумать, да?
1: Какие таблетки там нужны.
0: Ну, у нас не фармакологические таблетки.
1: Инсталляция, вот есть звонок у нас. Анна, доброе утро.
3: Доброе утро, матрёшка!
0: Доброе утро,
3: Мариночка! Мы за вами вчера скучали!
0: Вас а вот и я!
3: Вот... Одной руки.
1: Welcome back, как говорится, здесь уже. Анна, здравствуйте! Вот начали обсуждать...
0: Начали за здравие!
1: Начали за здравие, а заканчиваем за афобазолом. Доброе утро! А, памятник да. имени меня, наша тема. Вот представим, что открывается музей в вашу честь. И какой экспонат, как вы считаете, может, был бы главным, а может, встречал бы всех посетителей?
0: Отражающий вас.
3: Я вот, когда вас только в самом начале слушала, у меня сразу же вот в моменте вошло огромнейшие часы.
0: Так.
3: И стрелочки во все стороны, потому что у меня всегда не хватает времени.
1: О, интересно, кстати.
3: Мне как бы не хватает 24 часов в одном дне. Вот мне всегда не хватает времени.
0: Такой
3: Big
0: N.
1: Big N. Ну, кстати, а вообще неплохая инсталляция была бы. Часы, на которых стрелки в каждый час.
0: А вы же балетом занимались, да, Анна?
3: Очень давно,
0: вот,
3: да.
0: А можно вместо стрелок балетные ноги?
3: Вот, кстати, да, тоже можно.
1: Пуантами.
0: Пуантами.
1: Слушайте, неплохо, неплохо. А где бы располагался музей? Где бы хотели, чтобы...
3: На входе.
1: Нет. А сам музей, куда нужно было бы отправиться, чтобы посмотреть это достояние? В какой город нашего мира?
0: Город, может быть, район.
1: Где район?
3: Я бы поставила бы, наверное, в Мадриде.
1: Да.
3: Я обожаю Мадрид, это у меня один из моих любимых. Его, хотя многие, вот когда сравнивают там с Барселоной, да, Барселона красивая, бля-бля, но Мадрид это моя слабость, как я говорю. Я обожаю этот город, я его знаю каждый уголочек.
1: Ну, супер, отлично. Значит, в Мадриде тогда и будем договариваться мы, чтобы поставили там эту инсталляцию. Анна, кому передаем привет?
3: Вот, хотела бы передать огромнейший привет это Дианочке, потому что Дианочка каждое практически утро мне передает приветик, и мне уже даже иногда стыдно становится, я так в общем всегда передаю приветы, но вот, вы знаете, вот, все-таки, да, вот, вы сплочаете как-то вот людей, вот, не знаю даже, как объяснить, вот мы вроде с Дианой не знакомы, друг друга не знаем как таково, но такое впечатление, как будто мы уже дружим лет 10, наверное, не больше.
1: Вот отлично, туда, вот, это так, приятно что слышать, что мы объединяем.
0: Да. Умеем мы с тобой создавать эту вот. Кликовину.
3: Да, умеем.
1: Вот видите. Спасибо.
3: И, естественно, всем радиослушателям, всем девчонкам, мальчишкам, солнышку, моим гаврикам, мне любимое, вам тоже, и хочу песенку у вас попросить.
1: Конечно, давайте. Можно.
3: Я у вас на радио услышала, кстати, я эту песню никогда раньше не знала. Это «Скрябин», «Маршрутка», по-моему, она называется.
1: По-моему, да, есть такая песня «Скрябин», мы давайте ее поищем. Есть, кстати, как раз-таки «Скрябин» и «Маршрутка», так она и называется. И ее обязательно и поставим, наверное,
3: вам
1: через одну.
3: Огромный привет, и вам очень хорошего настроения.
0: Спасибо.
3: И, Мариночка, обязательно подлечитесь, а то еще чувствуется носик немножечко.
1: А вот
0: спасибо,
1: мы ее сейчас...
0: Продую его.
1: Мы сейчас ее поить будем здесь.
0: Я буду продувать нос, а вы продолжайте, как говорится, шокировать Гауди своими архитектурными идеями.
1: А я пошел ставить горчичники.
3: Берегите нам Мариночку.
1: Конечно.
0: Спасибо. Хорошего вам замечательного дня. Ну что, а у нас на подходе... Что же у нас на... Как Токсик говорит, что же... А я хочу сказать...
1: Что же я хочу сказать?
0: А хочу сказать, что...
1: Хочу сказать. Что же я хочу сказать?
0: Ну что, а я хочу сказать, что след... Битлютый вообще, Юра. Ну что, следующий трек — это идеальное топливо для тех, кто хочет пробить головой стратосферу и вылететь в порывах счастья в гущу туманности Андромеды. Специально для тех, кто хочет, чтобы мозг на пару минут превратился в порцию сладкой ваты, встречайте нашего главного поставщика эндорфинов. Кто же это?
1: Естественно, Галибри.
0: Галибри Мавик.
1: Мавик.
0: Легко так на языке крутится.
1: Два наших соловья.
0: То есть это не имя и не фамилия?
1: Ну, Галибри и Мавик, конечно же, с песней Федерико Феллини начнут наше утро, чтобы так они зажгли, и вот так весь день и прошел. Начинаем.

0: Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Плюс 44-7-3-5-6-16-25-25, друзья. Наш телефон, мы ждем ваших звонков и ждем, конечно же, ваших историй. С удовольствием про музей, обсуждаем музей имени меня. Ну, имени вас, точнее. Я бы поставил, кстати, знаешь, какой монумент?
1: Какой?
0: Значит, стою я и Хелена Бонем Картер рядом.
1: У тебя все, как всегда.
0: Вот так вот, в обнимку. Мы с ней стоим и смотрим светлое будущее, вот так вот вперед.
1: А ты облокотился на нее?
0: Нет, она на меня. Я ее поддерживаю, наоборот.
1: Все-таки ты мужчина.
0: Кстати говоря, ее вот сейчас должен был выходить сериал «Белый лотос», а ее туда сняли с этого.
1: Вырезали?
0: Ну, вот сказали, не будет она сниматься.
1: Сказали, пока с Юрием не сойдешься, не возвращайся.
0: Пока с Юрием Хелена Бонем Картер не сойдется, вообще никак. Никуда.
1: А вот Лев, если бы это был твой музей, пожалуйста, какой бы памятник ты себе? Нерукотворный.
2: Я вот думал, что-то связанное с профессией, там типа микрофон или что-то такое. У меня все банально, к сожалению.
1: Ну, хорошо.
0: Действительно банальщина. Можно подумать, может, какая-нибудь хорошая, роскошная лысина?
2: Ну, яйцо. Обязательно. Мне кажется, тогда уж, друзья, парик. И на нем нарисованы два глаза и борода, да?
0: Супер, отлично. И микрофон рядом. Яйцо и микрофон в яйце.
1: Или можно расколотое яйцо,
0: а там игла.
2: Да нет, тогда уж...
0: Там игла.
2: Тогда уж парик и рядом микрофон.
0: А вот утка, вот так вот.
1: В яйце?
0: В яйце игла, а там и вся сила льва собрана. Вот так вот, чтобы победить.
1: Но это сложный эксперимент.
0: Бессмертного нашего. Ну супер, отлично.
1: Фух.
0: Значит так, друзья.
1: И, в конце концов, и вы могли бы поделиться.
0: Вот,
1: мы хотим знать.
0: Нерукотворный памятник можно написать, нам рассказать. Мы хотя
1: может,
0: бы...
1: какой-то предмет, который вас характеризует. Вот, опять же, профессия, хобби.
0: А где бы стоял твой памятник?
1: Вот вопрос, да. Я об этом еще не подумала.
0: Я, наверное, все-таки в Кройне.
1: Думала, что твоя локация не меняется.
0: Бы. А
1: ну, а ты хочется
0: нет?
1: оживить как-то этот район,
0: да? Конечно,
1: да? Все-таки
0: нужно
1: привести какое-то культурное
0: достояние. Туристам туда, чтобы ездили, смотрели на этот памятник с Хеленой Бонем Картер, естественно.
1: Ну, я тогда предлагаю и Льву подключиться, чтобы там как-то все-таки расширилась экспозиция.
0: Лев, в Кройдене желаете?
2: Я думаю, если честно, про Ричмонд, но Кройден тоже отлично.
1: В Ричмонде буду я, друзья, а вы пока облагораживаете
0: Кройден. Ричмонд как лекарство?
2: Афобазол ретард.
0: В Ричмонде.
2: Ричмонду не хватает только этого.
0: Конечно, не хватает афобазола чуть-чуть в натуральную величину.
1: Кстати, пока наши дорогие радиослушатели думают, потому что тут, конечно, надо подумать, так сказать, конечно. Очка, нельзя решать такие вопросы, все-таки это музей,
0: ого-го.
1: Это надолго, это естественно. В конце концов, не кунсткамера же. Так вот, поэтому я
2: предлагаю... бы, конечно, поспорил в случае яйца и парика и там микрофона, иглы и всего остального внутри.
0: Ну, звучит как да. Звучит как...
1: Ну, может,
0: вряд ли National Heritage.
1: Чего
0: здесь,
1: нет?
0: Ну, да. Чему а нет? Вот есть звонок. У нас доброе утро, Наталья. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Доброе.
3: Доброе утро. Юра, Марина, Лев.
0: Здравствуйте, Наталья. Доброе рады утро. Вам, как всегда. Ну, рассказывайте. У вас, наверное, был бы интересный
1: экспонат,
0: инсталляция в музее имени Натальи. Расскажите, что бы это было бы?
3: Я думаю, что это была бы... Есть такой мем, наверное, вы, скорее всего, видели его. Фотография жениха и невесты. Жених стоит, опершись на стеночку. Жена кверх ногами. Жена кверх ногами. И там надпись «Скучная жена – это горе в семье». Вот, наверное, как-то там.
0: Интересно. То есть перевернутая вы были бы вот так вот.
3: Да.
0: Например. О, хорошо, хорошо.
1: Супер. Ну, кстати, вот интересная идея именно о полотне, о картине, да?
3: Да, если какие-то, я у нас в семье такой массовик-затейник, это одно, а во-вторых, я люблю и шутки интересные, и, да, и дом украшать, и вообще какой-то создаю такой тон в семье.
4: Доброе утро!
0: Доброе утро! Наталья, а расскажите,
3: да,
0: а где бы музей?
3: Всем было не скучно.
0: Где бы музей был бы?
3: А я бы, наверное, в каждом городе могла по филиалу поставить.
1: А вот, между прочим, заявочка, да, ты так скромно вкроешь.

0: Да не в одной
1: точке.
0: Потому
1: что я думаю, что все-таки не я одна такая женщина, что таких женщин, скорее всего, много, и мы как бы делаем настроение, мы хорошие, великолепные, веселые, задорные, и чтобы у всех женщин было такое настроение.
0: Ой, ну я даже не знаю, много ли женщин с таким набором качеств, Юлия?
2: Вот, я например,
0: кроме Хелены.
1: Много, много. Я верю.
2: Отлично, в каждом городе. Ну, давайте
1: Марина,
2: так.
1: Марина, вы не Афанбазова, мне кажется, тоже из той же серии.
0: Тоже из той же. Я предлагаю начать печатать открытки с нашими изображениями.
2: Мне кажется, да. Наталья...
0: Заряжающие воду.
2: Смотрите, вот в каждом городе это супер, но а где будет флагманский, вот главный? Все будут летать и знать, едем туда.
1: Ну, уже тогда, наверное, где же там... Ой, где же там... Королевство маловато разгуляться.
2: Да, так, давайте думаем.
0: Ну, ты
2: думаем.
0: Сейчас про район или про страну?
2: Вообще, в целом.
0: Куда угодно.
1: Я в Литве. Про мир.
0: Каймановые острова.
1: Ну, хотя можно, да, можно. Давайте в Вильнюсе.
2: Давайте в Вильнюсе, вот на Вильнюсе.
1: Я хотя там не родилась, но я выросла, я считаю его родным своим городом, вот, даже любимым городом. Хотя, опять-таки, я давно там не была. Ага, вот, кстати, а Львова, вот вы спросили Льва, я, может, за него подумала, но я просто...
2: Давайте, удивите меня.
1: И когда вы сейчас спросили про Льва, я сразу представила себе, знаете, такие китайские золотые драконы с головой вот Льва. Вот я
2: так.
1: Сразу себе... Вот такой вот памятник золотой, такой вот китайский
0: дракон. Тело дракона,
1: дракон.
0: Голова Будды.
3: Для вас я могу быть любым китайским золотым драконом.
1: Да, голова льва.
0: Вот это заявка от льва для вас.
2: Он так ходит, кстати, каждый раз.
3: Вы просто не видели меня.
0: Как на Бали, есть
3: баронг. Вживую, да.
2: Да.
1: Я вживую не видела, но я видела вас в Фейсбуке, в Инстаграме.
3: А это фотошоп. У меня на самом деле тело дракона, вы правильно угадали.
2: И голова льва.
1: Ну, мне нравится, что это такое.
3: Еще немножко, и мы дойдем до масонов, друзья.
0: Ну, голова
2: отлично.
0: Масона, тело рептилоида.
2: Голова масона. Это когда съел не ту пиццу с грибами. А Наталья, кому передаем привет?
1: Всем слушателям радио Матрешки хорошего, задорного настроения. Середина недели, среда, ура.
0: Это
1: мы
0: супер.
1: Практически это сделали. Да, вот. И веселого дня, продуктивного дня.
2: Отлично,
1: Аня,
2: отлично.
1: Аня,
2: привет. Передаем.
1: Если, я хочу еще вот маленькая такая моя заметка.
2: Пожалуйста.
1: Вот это, на прошлой неделе звонила Виталия. Это
0: да.
1: Довольно-таки женское редкое имя.
0: И редкое.
1: Но я, по крайней мере, одну Виталию в своей жизни встречала. Это было в моем детстве. Мы занимались вместе плаванием какое-то
2: так.
1: Время. Она была в нашей команде. И когда вот эта Виталия, которая вам звонила, сказала, что тоже занималась плаванием, если она из Вильнюса, то, скорее всего, мы знакомы. И это просто... Наверное, чудо тогда.
2: Виталия, скажите
0: Виталия,
2: нам, напишите,
0: на
2: напишите, скажите, занимались ли вы плаванием или жили вы в Вильнюсе?
1: Она говорила, да, она говорила, что
0: Наталья,
1: она
0: есть какой-то
1: плаванием.
0: Вопрос, который, допустим, вы могли бы ей задать, и при этом ответе вы бы точно поняли, что это она?
1: Ну, это, наверное, был, я не
0: район,
1: помню.
0: Район, может,
1: наверное,
0: номер дома, я не знаю, что-нибудь.
1: Лаздинайский бассейн.
0: Так, Лаздинайский бассейн.
2: Лаздинайский бассейн.
0: Ждем вас.
2: Все, начинается у нас программа «Жди меня».
1: Жди меня, ищу тебя. Он у нас один-единственный крупный в городе.
2: Все, звоните, как в «Ищу тебя» 937-9992. И ищите, несмотря ни на что. Наталья, спасибо большое вам за звонок.
0: Спасибо,
2: вам хорошего Анна. Дня, друзья. Ну, а мы продолжаем, как просила Анна. У нас Скрябин с песней «Маршрутка». Колы

0: вот залихватская композиция у нас, друзья. Я считаю, что у нас тема очень веселая, поэтому обязательно, обязательно берите пример с Натальи и Анны и давайте раскачивать и создавать это настроение всем вместе, потому что, ну, в конце концов, девчонки нашлись. Я считаю, что и вы обязательно найдете, что нам рассказать на тему, Юрий, какая тема?
1: Конечно, тема, и я... памятник себе воздвигни рукотворный. Музей имени меня. Если в честь вас открыли бы музей, какой бы экспонат, какой бы памятник встречал бы всех или был главным бы памятником в этом музее, поэтому расскажите, очень интересно. Это может быть какая-то...
0: Экспонат любой, может, картина. Вот как бы вы хотели себя отобразить на этом полотне,
1: может, это
0: допустим.
1: Просто какая-то инсталляция.
0: Девушка с персиками.
1: Абсолютно,
0: или
1: да.
0: Опять двойка.
1: Вот, опять двойка. Так, значит, пишет нам Виталия. Программа «Ищу тебя» продолжается. Ту-ду-ду-ду-дун. Можно нам найти эту песню, пожалуйста? Ту-ду-ду-ду-дун. Тут-тут. Давай, Марин, ты зачитывай, а я пою.
2: А зачем искать Юру? Ты у нас есть.
0: Ту-ду-ду-ду-дун. Да, я занималась плаванием, но я из Белоруссии, из Бобруйска. А имя мое очень старое русское. Оно из парных имен Виталий и Виталия. Отец родом из Сибири и имя оттуда. Вот так очень интересно. Я действительно, кстати, не слышала этого имени ни разу.
1: А вот.
0: Очень красиво. Красивое
1: имя.
0: Мне нравится, когда вот встречаются такие необычные имена, которые действительно необычные, то есть это не...
1: Согласен.
0: Не, вот есть, которые очень популярные, допустим, было веяние, когда всех называли оливиями.
1: Ну или русскоязычные. Юра, например.
0: Нет, Юль, я недавно прочитала целую статью, что да, представь, про Юрьев сказали, что сейчас просто упадок имени Юра, да, и предлагают.
2: Занесем нашего Юрия в Красную книгу.
0: В Красную книгу. На самом деле раньше называли Юриями в честь Юрия Гагарина, поэтому долгое время это имя оставалось на пике. А потом, соответственно, время прошло, и Юрий пошли на спад.
1: В космос не летает.
0: Но вот таких не берут в космонавты.
1: Именно. Вот только так. На радио. А, значит, друзья, плюс 44-7-3-5-6-16-25-25.
0: Я, кстати, предлагаю загадку загадать.
1: Конечно, с удовольствием.
0: Чтобы
1: с удовольствием.
0: Разнообразить досуг наших радиослушателей. Тем более, мы обещали, конечно, у нас
1: все,
0: есть.
1: Супер.
0: Я загадываю. Значит, в Африке жил темнокожий муж и его темнокожая жена. Пришло ей время рожать. Они вызвали скорую, и женщина родила в машине. Ребенок был белый, и зубы у него тоже белые. Что не так с ребенком?
1: Так,
0: Юра, почему тебя как-то озадачило?
1: Я думаю.
0: Что тебя смутило? Роды в машине...
1: Нет, абсолютно. Роды в машине меня
0: белый
1: не смущают.
0: Ребенок.
1: Нет, белый ребенок меня тоже не смущает. И ждем ваших вариантов.
0: Я еще раз перед следующей композицией повторю, что в Африке жил темнокожий муж, и была у него темнокожая жена. Пришло ей время рожать, и они вызвали скорую. Женщина родила в машине, ребенок оказался белый с белыми зубами. Что не так с ребенком? Вот так. У нас, кстати, есть сообщение от Эмилии. Пожалуйста, откройте.
1: Доброе утро, Эмилия, пишет нам.
0: И дает правильный ответ. Но, Эмилия, мы подождем, пока либо вы нам позвоните, либо позвонит кто-то еще, потому что хочется все-таки услышать в эфире этот правильный ответ. Ну, а если уж нам не повезет, тогда уже мы озвучим. Естественно, все лавры достанутся вам в первую очередь.
1: Конечно.
0: Потому что вы первая назвали правильный ответ. Виталия нам написала «Альбинос». Хороший вариант,
1: но не совсем.
0: Но нет. Ну что, а у нас Земфира хочет отправиться на прогулку.
1: Ой,
0: и, возможно, нас туда отправите. Ну и мы и идем.
1: С удовольствием. Идем вперед.

0: Плюс 44-735-6-16-25-25, друзья, наш звонок. Обсуждаем очень интересную тему. А у нас, кстати, есть звонок. Алина, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, матрешка.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Как вы? Расскажите. Обсуждаем вот просто потрясающую тему. Вот смотрите, в честь вас открывают музей. И представьте, какой экспонат или, может, что отражал бы вас. Вот самый главный бы. Как вы думаете?
2: Я не знаю, мне одно только на ум приходит. Лотос.
0: Лотос. Вот, кстати,
1: так,
0: хорошо.
1: А что он символизировал бы? Вот, что вы вкладываете в это?
2: Наверное, семейные ценности.
0: Семейные ценности. Хорошо, вот. Хорошо.
1: Красиво.
0: Значит, лотос будет главным.
1: А он с подсветкой был бы или?
2: Да.
0: С подсветкой.
1: И с фонтаном посередине еще.
0: Ох, вот да. Это, ох, вообще. Алина, а где бы располагался?
1: Чтобы вы облагородили. В Токио.
0: Токио.
1: Да. Вот так. Как
0: отлично.
1: Будто в Токио и так мало. Вот, Юрий, мало. Видите, вклад в Кройдон внес.
0: Я в Кройдон внес вклад, а вот в Токио, мне кажется, хорошо. Будет знаменитый лотос.
1: Не совсем, это мы прям раскручиваем Токио. А могли бы и в Кэмпден перенести.
0: А почему нет? Зато в Токио так слетать Токио, да. Будет супер.
1: Полюбоваться фонтанирующим лотосом.
2: Вот как раз есть мечта в Токио слетать.
0: Так вот оно что. Ну, мне кажется, отлично.
1: Оставить там сразу и память. О себе, как говорится.
0: Конечно. И поставить лотос.
1: Табличка «Здесь была Алина».
0: Здесь растет тот самый лотос. Алина, кому привет будем передавать?
1: А ты спросил, Алина хочет ответить на закат?
0: Точно, конечно. Хочет. Давайте.
1: Мы ждем.
2: Ну, отвечай, Саш.
3: Ответ на...
2: Загадку.
3: Загадку – это дети не рождаются с зубами.
0: Конечно, не рождаются зубами.
1: Победа! Супер, молодцы!
0: Отлично! А вот теперь давайте к приветам.
2: Ой, во-первых, вам. Очень приятно вас слушать каждое утро. Вы поднимаете нам настроение. Без вас у нас нету ни одного утра.
1: Ой, мы как здорово! Спасибо.
0: Спасибо.
2: Вот. Ребят, продуктивной вам недели, хорошего настроения и, конечно, всем радиослушателям, чтобы все у всех было прекрасно и все были счастливы.
1: Ой, здорово.
0: Отлично.
1: Как, Алина, звонко прозвучало, прям хочется мне самой уж подскочить
0: в таком
1: прекрасном
0: побежать.
1: Настроении. Супер, спасибо огромное, Алиночка. Мы вам тоже и вам, и вашему чудесному ребенку желаем отличного дня в школе и вообще отличного дня всей вашей семье. Ну что, у нас были правильные ответы.
0: Были, давайте мы их
1: нам
0: сочетаем.
1: Самый первый правильный ответ нам дала Эмилия. Поэтому, Эмилия, браво, бис. Далее, Карина написала нам.
0: Карина пишет нам
1: тоже.
0: Доброе утро, да,
1: у новорожденных зубов нет. Павел написал нам. А сколько лет было этому ребенку с зубами?
0: Вот
1: ну,
0: так
1: думаю,
0: вот.
1: Что раз он родился в машине, то не успел он еще там повзрослеть. Но вопрос логичный. Мария пишет
0: интересный
1: нам,
0: дает
1: интересный
0: ответ.
1: Дает ответ. Он забавный, но, к сожалению, по законам государства, в котором мы находимся, мы не можем его озвучить. Но вариант...
0: Интересно.
1: Юмористически. Ну что, Жанна Фриске приготовила для нас, для вас и для всех, свою зажигательную композицию. А перед тем, как мы уйдем на эту композицию, я, пожалуй, загадаю еще одну загадку для того, чтобы мы все развлеклись. Ну, загадка будет немного попроще, раз уж вы справились с той, но тем не менее. Как можно выдержать 14 дней без сна? Вот так, делитесь, друзья. А пока нам поет Жанна Фриске.

0: Ну что, друзья, если вы еще не сподобились набрать наш заветный номер +44 7356 16 25 25, то пора как-то сподобиться, потому что, во-первых, у нас была замечательная загадка, в которой я спросила, как можно выдержать 14 дней без сна, и у нас уже есть правильные ответы. Хотя, конечно, было бы здорово, если бы кто-нибудь позвонил. Но и, естественно, мы обсуждаем тему, если бы в честь вас открыли музей, то какой экспонат, абсолютно любой, хоть из пластилина, хоть написанный, я не знаю, пером, кистью, чем угодно. Вот что бы это было и что бы это отражало? Вот какую грань вашей личности? Юрий, кстати, вот если бы ты был восковой фигурой,
1: конечно,
0: то рядом с какой другой восковой фигурой ты хотел бы быть установлен? Давай только без Хелены Бонхартер.
1: Ну, вот я хотел сказать ее. Я, кстати, не знаешь, за 15 лет ни разу не был в Мадам Тюссо.
0: Да ты что? Да. А вообще, был ли ты когда-либо?
1: Кто там есть? Можно, пожалуйста, перечислить, а я выберу.
0: Ну, Битлз, конечно же.
1: Ну, допустим.
0: Майли Сайрус там была.
1: Неплохо.
0: Так, кто еще?
1: Чеботиной нет?
0: Чеботиной нет,
1: вот,
0: Юрий.
1: Вот с Чеботиной я постоял
0: бы
1: рядом.
0: Ну, ты можешь сам скатать ее
1: из хлеба.
0: Из хлеба.
1: Как нарды, четки и Чеботину можно.
0: Ты можешь, кстати, свой хлебный музей.
1: Хлебный музей, отлично.
0: Какие у тебя были бы, кроме
2: Хелена Бонем Картера? Да, вот Хелена Бонем Картера наверняка там есть.
1: Я говорю, вот были бы нарды, четки, что еще делают из хлеба обычно? Шахматы.
2: Шахматы делают, Юра.
1: Шахматы и вот Хелена Бонем Картера и Чеботина. Пять столпов
0: зоны. На чем держится? Значит, жизнь и личность Юрия Шахметова.
1: Ну да, значит, Майли Сайрус неплохой вариант.
0: Неплохой.
1: Постоял бы, наверное, с ней.
0: Недолго.
1: Недолго бы. Ну и потом растаял бы на свечи из воска бы. Вынесли бы ведра меня. Так, значит...
0: Хорошо, что ты не обезболивающая свеча, Юрий.
1: Вот, какая... Против температуры,
0: которая...
1: А я, скорее всего, если бы я был воском, то, к сожалению, моя участь была бы такой, Марин. Только сбивать температуру. Зато я бы помогал...
2: Скажи спасибо, что они другие свечи, для других вещей.
0: Может быть, твоя миссия — это помощь людям.
1: Да, вот-вот.
0: А то так сгорел бы дотла впустую.
1: Так, 60 фунтов просто посмотреть, сгорел дотла. А тут хотя бы ребенку температуру сбил, понимаешь? А может, ты взрослому, а кто знает. Если взрослый захотел, раз и все.
0: Если вдруг оказался.
1: Если вдруг оказался вдруг. Свечи имени Юрия Шахметова берем пачками.
2: Да я будет ограниченный товар, Юра.
1: Нет. Места хватит всем. Хватит всем. Так, значит, так. Ну, видимо, нужно озвучить уже правильный ответ. Эмилия нам дает правильный ответ на загадку. Легко спать только ночью.
0: И это
1: абсолютно
0: правильный ответ.
1: Карина нам пишет также спать по ночам. Евгений тоже дает правильный ответ, чтобы выдерживать днем. Наверное,
0: выдерживать
1: днем.
0: Что-то уже в свечу стало обращаться.
1: Наверное, нужно спать по ночам.
0: По ночам, конечно же, Евгений. А вот спите ли вы, Евгений, хорошо? Хорошо по ночам, вот интересно вообще. Вот напишите нам,
1: у вас температура.
2: Если у вас температура, Юрий идет к вам.
0: Так.
1: Вперед. Свечи сделают всю работу. Алена пишет нам: доброе утро, ребята. Ответ на загадку — спать по ночам. Ну что?
0: Совершенно верно. Мы всех поздравляем, кто поучаствовал. Вы большие молодцы, друзья. Все разгадали, я уже не знаю.
1: А дабы наша свеча не погасла на сегодня, мы загадаем еще одну загадку. Есть у нас музыкальная на этот раз.
0: Кстати, не забудь про рандомайзер, который...
1: Рандомайзер как раз 5 минуточек остается. Ну что, слушаем. Играем в «Угадай мелодию». Играю мелодию на фортепиано, а вы отгадываете, что за песня. Поехали.

0: Вот такой трек, уверен среди наших радиослушателей. Красиво, да?
1: Красиво.
0: Так, как будто идешь...
1: Как будто при свечах играешь.
0: По Монако, и играет эта песня где-то. Эмилия уже дает правильный ответ. Друзья, позвоните, ждем ваших звонков. А пока вы звоните, у нас Мона с песней «Иордан». Я

0: Вот
1: ну что,
0: вот.
1: Перемещаемся из Иордана обратно в Лондон, дорогие друзья. У нас уже есть звонок. Алло, доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Анна,
0: здравствуйте. Анна, вы нам впервые как будто звоните. Мы
1: не узнаем вас.
0: Не узнаем вас. И очень
2: нет, я вам никогда раньше не звонила, только писала.
0: Отлично, Анна, приятно познакомиться. И хорошо, что вы нам позвонили. Вы нам откуда звоните? Из Лондона или где-то в Великобритании?
2: Эссекс.
0: The only way is Essex. Отлично, отлично, супер. Так, слышали загадку нашу музыкальную?
2: Если... Да, можно ее еще раз повторить? Потому что я, в принципе, я узнала мелодию, а пока я вам звонила, я уже забыла.
0: Давайте еще раз, давайте еще раз послушаем. Итак, слушаем.
2: Пожалуйста. Обстановка по кайфу.
0: Конечно, конечно, обстановка по кайфу, Анна. Абсолютно правильный ответ. Поздравляем вас. Спасибо. Анна, расскажите, сегодня обсуждаем вот такую интересную тему. Значит, если бы открылся музей имени вас, какой бы экспонат главный бы там был? Может, это не обязательно должна быть статуя, это может быть какая-то картина, может, какая-то инсталляция. Вот что, как вы думаете, что бы был бы главным экспонатом в вашем музее?
2: Главным экспонатом, да. Я была на Britain's Got Talent в 2015 году. Я думаю, статуэтку мою, как я там была одета, я думаю, я бы туда ее поставила точно.
0: Супер, Анна. Да. А если у вас будет возможность, Анна, прислать видео нам?
1: Видео нам теперь так любопытно.
0: Очень интересно.
2: Да, конечно, я вам на YouTube.
0: На WhatsApp. YouTube, как будет время, на WhatsApp присылайте видео. Мы с удовольствием.
1: Хотя бы двух словах для нас и для наших радиослушателей. Скажите, хоть с каким номером вы выступали?
2: А, у меня было Creative Hair Show.
0: Интересно.
1: Ой, все, да, мы будем ждать.
2: Это были парики в таком экстрим... Это же не знаю, как по-русски сказать.
0: А скажите по-английски.
2: Я вам пришлю, и вы увидите. А можно я еще расскажу быстренько свою историю, как я на вас запала?
0: Давайте.
2: У меня ребенок пошел в русскую школу, и я подумала, что ей нужно слушать русскую речь.
0: Так.
2: То есть дома ее мало совсем. И я подумала, давайте я радиоматрешка буду ставить, хотя бы, чтобы у нас она была в машине.
0: Так.
2: И все, я на вас сама запала, понимаете? И все у меня утром, вечером матрешка, дома у меня матрешка. Да, вот представьте.
0: Очень приятно это слышать.
2: Я хотела вам историю рассказать, что я всегда вас слушаю.
0: Спасибо.
2: Анна, вот... На протяжении 3 месяца.
0: Очень хорошо. Отлично.
1: Вот вы нам позвонили, звоните и пишите обязательно еще. Мы теперь будем
0: и
1: вас
0: ждем,
1: отличать.
0: Ждем
1: и будем
0: видео
1: ждать с нетерпением и видео, конечно же. Вам замечательного дня. Спасибо огромное за звонок. И поздравляем с вашим выигрышем.
0: Ну что, его величество рандомайзер готов, да, у нас, чтобы крутануть.
3: А давайте мы сначала рекламу поставим.
1: Давайте мы рекламу,
0: конечно,
1: а ты с рандомайзером, Юрий, уже подхочешь позже.
0: И как раз, точно.
4: Вы слушаете «Радио Матрешка». Создание интерьера – это не просто конструирование. С компанией «Гамма Беспоук» это увлекательное путешествие. Преобразите интерьер с нашей дизайнерской мебелью. Изготавливаем современную мебель высокого качества из лучших материалов. Если вы цените индивидуальность и стиль, создайте интерьер своей мечты вместе с «Гамма Беспоук». Прямо сейчас заходите на сайт gammabespoke.co.uk. Звоните 0333-360-7000. 0333-360-7000. Ваш автопарк – это кровеносная система бизнеса. Но в современном ритме тратить время на поездки по заправкам значит остановить работу. Поэтому пусть заправка сама приезжает к вам. Компания Pump Up – мобильная заправка нового поколения. Мы поставляем дизельное топливо и AdBlue непосредственно на вашу площадку. Никаких сервисных сборов и скрытых комиссий. Платите только за литры, а не за логистику. Пока другие теряют время в очередях на АЗС, ваши водители заняты делом. Круглосуточная заправка 24/7, удобная система учета топлива, гибкие объемы поставок и значительное снижение углеродного следа вашей компании. Мобильная заправка Pump Up Shop. Это не просто сервис, это стандарт эффективности и экологической ответственности для строительных компаний и автопарков. Звоните 020-8900-1444. Сайт www.pumpapp.co.uk. 020-8900-1444.
5: Matryoshka Radio, Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.
0: Ну что, друзья, его величество рандомайзер, как
1: его
0: всегда.
1: Его нельзя остановить.
0: Его нельзя остановить. Перед тем, как быстренько мы его крутанем, правильные ответы у нас дала Эмилия, Карина, Наталья, Мария и все-все-все. Вы большие молодцы. Действительно правильно. Значит так, крутим рандомайзер. Напомню, приз вы присылали у нас видео, как вы слушаете радио Матрешка. А мы крутим рандомайзер, и вы выигрываете экскурсию на нашу радиостанцию. Итак, 3, 2, 1, ту-ду-ду-ду-ду-ду. И у нас есть победитель. Это Алла.
1: Алла, я
0: поздравляем.
1: Надеюсь, вы нас слышите. Мы вас поздравляем.
0: Ждем вас на экскурсию.
1: Да.
0: Я надеюсь, что у вас получится,
1: конечно,
0: потому что если у вас не получится, тогда мне даже не знаю.
1: Рандомайзер придется
0: крутить еще
1: раз. Но мы надеемся, что мы, конечно же, вас увидим. Так что, Алла, мы вас поздравляем и ждем от вас, конечно же,
0: Весточку. Ну что, друзья, на сегодня время пролетело незаметно. Напомним, что у нас завтра четверг. А четверг у нас очень хороший день, потому что...
1: День особенный, потому что по четвергам и по вторникам, но вторник я, к сожалению, пропустила. Значит, по четвергам у нас проходит в 18.00 наше нумерологическое шоу, на котором вы всегда можете задать любые вопросы, которые вас беспокоят. А может быть, даже и не беспокоят, но просто любопытно. Я, допустим, нумерологией раньше не интересовалась, поэтому для меня вот этот мир открылся с момента нашего первого выпуска. Так что, если вам интересно, любопытно, или вы действительно увлекаетесь этим, то обязательно подключайтесь, звоните, пишите, задавайте вопросы. Все это абсолютно бесплатно. Разберем ваших близких. Ну и, может быть, какие-то, допустим... Да, нам прислали забавную открытку. Так вот, может быть... У вас есть какие-то вопросы относительно людей, которые вам симпатичны, но вы не знаете, как к ним подступиться, и тут мы тоже сможем вам помочь. Поэтому, друзья, вариантов много, о чем можно спросить. Главное, слушайте и участвуйте.
0: Именно. А по воскресеньям в 21.00 у нас программа «Аэростат», которую ведет Борис Гребенщиков, тоже очень хорошая передача для любителей хорошей музыки. Друзья, я также напомню подписаться на Instagram «Матрешка Радио», там мы выкладываем очень много интересного. Напоминаю вам, что также вы можете слушать нас не только в машине, а скачать приложение «Матрешка Радио» и слушать нас везде, где вы хотите. И также, друзья, я напомню, если вы владелец бизнеса, если вы, может, организатор концертов, если вы, у вас своя практика, вы, может, бухгалтер или налоговый консультант, или еще у вас какое-то вообще свое предприятие, мы с удовольствием вас прорекламируем. Пишите нам, звоните нам, сделаем все красиво, расскажем, как правильно и эффективно заполучить новых клиентов и увести существующих у конкурентов. Поэтому с удовольствием. Ну что, на сегодня все. Предлагаю оставить наших дорогих радиослушателей с потрясающей группой «Звери».
1: А главное, говорящей композицией. До скорой встречи, ведь мы услышимся с вами завтра с 8 до 9. Ну и, конечно же, сегодня с вами был Юрий Шахметов, Лев Штайнберг.
0: Ну и, конечно же, Марина Ричардс, друзья, как всегда. И завтра на том же месте в тот же час ждем вас. Ну а мы говорим, как и группа «Звери», до скорой встречи.
1: Всем пока.
0: Пока-пока.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Что наша жизнь? Икра!
2: Икорный дом «Лемберг». Мы открыли в Лондоне свой первый магазин. Икра черная и красная, разных сортов. Подарочные наборы, украшения любого стола. Потому что икра – это уже праздник. Икорный дом «Лемберг» в Кенсингтоне. По нашим ценам икру можно есть ложками. Это точно. Наш адрес – Free A Camden Street, W87EP. Приходите попробовать. Пришла весна, пришла икра. Все подробности на сайте lemberg.uk. Ваш автопарк – это кровеносная система бизнеса. Но в современном ритме тратить время на поездки по заправкам значит остановить работу. Поэтому пусть заправка сама приезжает к вам. Компания Pump Up. Мобильная заправка нового поколения. Мы поставляем дизельное топливо и AdBlue непосредственно на вашу площадку. Никаких сервисных сборов и скрытых комиссий. Платите только за литры, а не за логистику. Пока другие теряют время в очередях на АЗС, ваши водители заняты делом. Круглосуточная заправка 24/7. Удобная система учета топлива, гибкие объемы поставок и значительное снижение углеродного следа вашей компании. Мобильная заправка Pump Up – это не просто сервис, это стандарт эффективности и экологической ответственности для строительных компаний и автопарков. Звоните 020-8900-1444. Сайт www.pumpapp.co.uk. 020-8900-1444.
3: Красивая кожа – это неудача. Это результат правильной стратегии и уверенной работы.

0: комплексные программы и членство для красивой и здоровой кожи без компромиссов. Линде Дермалаб. Долгосрочный результат и естественная эстетика.
1: Более подробная информация на сайте lindadermalab.com.
0: Запишитесь на консультацию по телефону 07-436-48-48-02. 07-436-48-48-02.
2: Надежка Радио. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Когда вы последний раз проходили техосмотр машины? Раз в год? Приехали, проверили и спокойно ездите дальше. С налогами Великобритании скоро будет немного похоже. Это называется «Making Tax Digital». Раньше self-employed сдавали отчет один раз в год. С 2026 года многие предприниматели будут отправлять данные каждые 3 месяца. Плюс 2 финальных отчета. То есть минимум 6 подач вместо одной. И это только если у вас один вид деятельности. Первый квартал начнется 6 апреля 2026 года, а первый отчет нужно будет отправить уже летом. И главный вопрос сейчас простой – попадаете ли вы под MTD или нет? В Capital Empire мы сначала смотрим вашу ситуацию. Иногда MTD действительно нужен, а иногда мы честно говорим клиенту, что ему пока не нужно подключаться. Потому что задача бухгалтера – не продавать услугу, а сэкономить клиенту деньги. Для слушателей «Радио Матрешка» мы делаем скидку 20% на подключение к MTD. Позвоните нам и получите короткую оценку вашей ситуации. 07-555-858-858. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке. Украинском, русском, литовском, английском и румынском. capital-empire.co.uk или просто найдите Capital Empire в Google. 07-555-858-858. Capital Empire. Ваш бухгалтер, который всегда на связи.
2: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Матрешка.
1: С Андреем Штерном.
2: Сегодня я продолжу рассказ о жизни русского актера Ивана Мажухина, одного из ярчайших представителей немого кино. И после революции Мажухин продолжал оставаться в профессии. В 1919 году вместе со съемочной группой Ермольева Мажухин работал в Ялте, где был арестован вместе с женой Натальей Лисенко и приговорен к расстрелу. Но один из красных командиров оказался давним поклонником творчества артиста, что и спасло им жизнь. Но, решив далее не испытывать судьбу, в феврале 1920 года на греческом товарном судне «Пантера» вместе с другими артистами, режиссерами и служащими самого знаменитого и процветающего кинопредприятия России товарищества Иосифа Ермольева, Иван Мажухин вместе с женой покинул Россию. Обосновавшееся в предместье Парижа, в Монтрое, товарищество вскоре было преобразовано в студию «Альбатрос», а Мажухин стал ее ведущим актером. В 1923 году он поставил по собственному сценарию фильм «Костер пылающий», сыграв в нем несколько ролей. Под названием «Гримасы Парижа» этот фильм с успехом демонстрировался и в советском прокате. С трудом, но Мажухин сумел адаптироваться к работе на Западе. Его первой работой стала роль в комедии «Горестные приключения», снятой по его же сценарию. А уже в следующем своем фильме, комедии «Дитя карнавала», он впервые попробовал себя в качестве режиссера. Легкие непритязательные комедии были с восторгом приняты французской публикой. Но настоящий триумф к Ивану Мажухину пришел год спустя, после выхода на экраны фильма «Кин» по пьесе Александра Дюма. Знаменитый певец, поэт и актер Александр Вертинский писал: «Я никогда не забуду того впечатления, которое оставило во мне его роль. Играл он ее превосходно. И подходила она ему, как ни одна из ролей. Он точно играл самого себя, свою жизнь». Жизнь этого гениального и беспутного актера до мелочей напоминала его собственную. В последующие годы Мажухин снялся в главных ролях в ряде успешных картин и приобрел громкую европейскую славу. Результатом стало приглашение актера в Голливуд. В Америку Иван Мажухин приехал в 1928 году, заключив контракт с продюсером Карлом Лемке. По мнению многих исследователей жизни великого русского актера, этот контракт был результатом тщательно продуманной кампании по устранению его как опасного конкурента. Но Мажухин с наивностью принял предложение голливудских продюсеров. В Голливуде радужные мечты актера очень быстро сменились разочарованием. Началось все с того, что его убедили сменить фамилию на псевдоним Маскин и сделать пластическую операцию по исправлению носа, убеждая его в том, что это необходимо для дальнейшей карьеры. Но голливудской карьеры не получилось. За год он снялся лишь в одном, причем крайне неудачном фильме с говорящим названием «Капитуляция», после чего вернулся в Европу. Пребывание в Голливуде нанесло Мажухину как актеру удар, от которого он так и не смог оправиться. В Европе его уже не ждали. В течение нескольких лет он без особого успеха снимался в Германии. Очевидцы рассказывали, что в этот период актер стал очень раздражительным, злоупотреблял спиртным и постоянно с ностальгией вспоминал прошлое. В начале 30-х годов Иван Мажухин снова приехал во Францию. Он попытался реанимировать некогда успешные похождения Казановы и «Дитя карнавала», но из этого ничего не вышло. Окончательно убило великого актера появление звукового кино. Он прекрасно изъяснялся по-французски, но у него был, во-первых, сильный акцент, а во-вторых, тембр голоса, который плохо получался в записи. В своем единственном удачном звуковом фильме «Сержант Икс» 1932 года режиссера Владимира Стрижевского Мажухин играл русского, который постепенно осваивает французский язык. В 1936 году Мажухин решил вновь обратиться к режиссуре и поставить свой первый звуковой фильм, но планы так и остались планами. Последние годы жизни для Ивана Мажухина были особенно тяжелы. Свое большое состояние он быстро растратил, поскольку не умел экономить и относился к деньгам легко. Помогли ему в этом и окружающие, которые были не прочь покутить за счет великого актера. Осенью 1938 года Мажухин с признаками чахотки лег в санаторий, но было уже поздно. Смертельная болезнь развивалась стремительно. 17 января 1939 года он скончался в клинике в НИИ на руках у своего брата. Похоронили Ивана Ильича на знаменитом русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. В России имя Мажухина долгое время было почти забыто. Лишь в конце 80-х о нем снова заговорили. В 1990 году на родине актера в Кондале был открыт мемориальный музей. Теперь здесь ежегодно проходят мажухинские праздники.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Всем известный мистер Упс неудач нес тяжкий груз, но просторы личных прав для него открыл Литкрафт. Беден ты или богат, кто бы ни был виноват, но

0: специалисты по искам и компенсациям. Круглосуточный телефон в Лондоне 0208-635-5555.
1: Профессионалы своего дела. Компания A&R Tires. Уже 12 лет работающая на рынке в Великобритании. Все виды слесарно-механических работ для вашего автомобиля. Ремонт и обслуживание автоматических коробок передач и трансмиссий. Шиномонтажный цех с высококлассной аппаратурой для регулировки развала исхождения и балансировки колес. Комплексная диагностика автомобилей и перепрограммирование электронных блоков управления. Авторизованный гарантийный ремонт автомобилей разных брендов. Сервис работает с понедельника по субботу и находится в Рейнхеме. Мы говорим на вашем языке. Запись на проведение. Проведение работ по телефону в Лондоне 0754-005544-0. 0754-005544-0. Любишь кататься? Пройди техобслуживание и катайся. Компания A&R Tires. Реклама на матрешка радио Лондон. А вас услышат. Новый импульс для развития вашего бизнеса. Привлечение новых клиентов. Возможность напомнить о себе прежним клиентам и партнерам. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон». 0207-206-2742.

0: Работает информационная служба «Радио Матрешка». Доброе утро. В студии Николай Иванютин. Доходность британских 30-летних государственных облигаций, известных как гилты, во вторник достигла наибольшего уровня с 1998 года, после того, как рынки Британии возобновили свою деятельность после выходного дня, связанного с банковскими каникулами. Наблюдался рост доходности этих облигаций на 11 базисных пунктов, достигнув 5,76% в годовом исчислении. Такой рост стоимости заимствований связан с нарастающим напряжением на Ближнем Востоке и повышением цен на нефть. На рынке свопов трейдеры предполагают, что Банк Англии в этом году поднимет процентные ставки трижды. Каждое повышение составит 25 базисных пунктов. Еще на прошлой неделе прогнозировалось только 2 повышения, и вероятность третьего оценивалась лишь в 50%. Нефтеперерабатывающий завод «Денгоут» в Нигерии стал ключевым экспортером авиационного керосина в Британию, пишет «Гардиан». Только за март африканское предприятие отгрузило британским заказчикам около 130 тысяч тонн топлива, еще 60 тысяч тонн прибудут в порты королевства в ближайшие дни. Острая потребность в импорте возникла после фактического перекрытия Ормузского пролива из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Блокада этого стратегического пути лишила мировой рынок пятой части привычных объемов нефти и газа. Собственных мощностей 4 британских НПЗ оказалось недостаточно для покрытия нужд авиаперевозчиков, что вынудило правительство искать альтернативных поставщиков в США и Западной Африке. Бортпроводницу авиакомпании British Airways уволили после употребления нескольких бутылок вина перед рейсом из аэропорта Хитро в Малагу. Как сообщает издание Mirror, пассажиры обратили внимание на неуверенную походку женщины. После этого стюардессу отвели в хвостовую часть самолета, где она находилась пристегнутой до момента посадки. По прибытии в Испанию проведенные тесты показали содержание 70 микрограмм алкоголя в ее крови, что почти в 8 раз превышает установленный для экипажа лимит. Женщину сначала арестовали, затем уволили. Адвокат бывшей сотрудницы аэропорта объяснил ее действия стрессом, вызванным семейными проблемами. Женщина полагала, что алкоголь успеет выветриться за время 3-часового полета. Рыбак поймал 31-килограммового карпа и побил рекорд страны, державшийся более 10 лет. В Британии, пишет издание Sun, 48-летний Майкл Никсон из Дадли выловил рыбу 1 мая в озере Кингфишер со знакомыми. Он собирался съездить туда еще в прошлом году, но установить рекорд удалось Никсону только в этом году. По его словам, он был очень доволен тем, что побил рекорд. Даже не мог уснуть после своего достижения. Прошлый рекорд был установлен в 2016-м Дином Флетчером. Тот поймал карпа, весившего почти 31 килограмм. Новости на радио «Матрешка» по будням по времени Лондона. Нас можно слушать в 8:10, 16 и 18 часов. Всего хорошего и до вечера.
1: «Матрешка» радио. На волне.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Стройная фигура, свежая кожа, шикарные волосы и лучики света в глазах. Это вы?
2: Клиника эстетической медицины «Ларос Клиник» поможет вашему преображению.
1: Комплексные программы омолаживания, оздоровления и похудения, лазерная эпиляция, аппаратная косметология и микроигольчатый РФ-лифтинг.
2: У нас можно записаться к опытному русскоговорящему специалисту с медицинским образованием для проведения мезотерапии и биоревитализации, контурной пластики лица с использованием ботулинотерапии, инъекции дермафиллеров и полинуклеотидов.
1: Всегда действуют специальные скидки и акции. Новейшее оборудование, косметика только премиум-класса.
2: Все это в клинике эстетической медицины «Ларос Клиник» в районе Холборн в Лондоне.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 02-03-958-0478. Поражайте, удивляйте, восхищайте. Вы этого достойны.
2: laroseclinic.co.uk 02-03-958-0478. Чтобы

0: высококлассные специалисты, современное оборудование и русскоговорящий персонал.
1: Стоматология мирового уровня.
0: Установка пломб.
1: Профессиональная гигиена.
0: Отбеливание зубов.
1: Лечение пародонтоза.
0: Укрепление десен и зубов.
1: Хирургия.
0: Импланты и трансплантация костной ткани.
1: В любой из клиник в Поплоре, Норф, Вуличе и Лейксайде
0: вы гарантированно получаете качественное лечение, отвечающее самым высоким стандартам.
1: Зачем ехать за границу, если все это здесь, рядом и по дружественным ценам?
0: Ваша идеальная улыбка начинается со звонка к нам.
1: Телефоны. Поплор 075787-28787. Норф Вулич 02074746987. Лейксайд 07999907077.
0: Или просто заходите на сайты
1: londondent.com и poplardentist.co.uk.
2: Создание интерьера – это не просто конструирование. С компанией «Гамма Беспок» это увлекательное путешествие. Преобразите интерьер с нашей дизайнерской мебелью. Изготавливаем современную мебель высокого качества из лучших материалов. Если вы цените индивидуальность и стиль, создайте интерьер своей мечты вместе с «Гамма Беспок». Прямо сейчас заходите на сайт gammabespoke.co.uk. Звоните 0333-360-7000. 0333-360-7000.
3: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Эффективная реклама, справедливые цены и индивидуальная предприятие.

0: Вы живете в Лондоне. У вас бизнес в Великобритании. Наверняка вы не раз задумывались о рекламе на матрешке. Но это, наверное, дорого, думаете вы. Да и опять же, наверняка там все свои. Признаю, недешево. Но, во-первых, затраты вполне оправданы, потрясающей эффективностью. Во-вторых, есть варианты. Мы можем договориться. Что же касается своих, то да. Все, кто приходит на матрешка Радио Лондон, становятся своими. Просто позвоните 0207-206-2742. Вас непременно услышат. 0207-206-2742. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон».
1: Я

0: Андреем Штерном.
1: Здравствуйте! На календаре 6 мая. Из событий, произошедших в этот день когда-либо, в качестве знаменательного я выбрал вот что. Думаю, вам понравится. В этот день 1527 года немецкие солдаты-наемники, то есть ландскнехты, составлявшие значительную часть армии императора Священной Римской империи Карла V, взбунтовались по поводу долгосрочной задержки жалования. Взяли штурмом и разграбили Рим. Папе Клименту VII удалось спастись. Не сказать, что сам император был сильно доволен этой ситуацией, но, с другой стороны, унижение папы Римского легло бальзамом на душу Карлу, да к тому же усилило его позиции в Европе. Этот эпизод навсегда ослабил авторитет Ватикана в европейских странах. Через несколько лет от Рима отпала британская англиканская церковь, а потом и церкви других стран Северной Европы. На этом историческом моменте давайте остановимся и перейдем к знаменитым личностям, родившимся в этот день в разные годы. К вопросу о XVI веке и папах римских. 6 мая 1501 года родился Марчелло Червини, он же Марцелл II, понтифик, избранный в 1555 году. Довольно молодой папа, ему было всего 53 года. Сразу после избрания отменил торжества и празднества, занялся регламентированием расходов Ватикана, запретил своей родне переезжать в Рим, в общем, наметил ряд реформ церкви, смысл которых можно бы сформулировать в словах «скромнее надо жить, товарищи прелаты». Но внезапно был сражен инсультом и умер. Верхушка церкви, надо думать, вздохнула с облегчением. Папство Марцелла продлилось всего 22 дня. 6 мая 1856 года на свет появился Зигмунд Фрейд, австрийский психиатр и невролог, основатель метода психоанализа, который оказал существенное влияние на все, что можно в 20 веке и продолжает влиять по сей день. Психология, медицина, социология, литература, искусство – все в том или ином виде ссылается на Фрейда. Объем его научных работ составляет 24 тома. О нем самом, то есть о Фрейде, создано почти такое же количество книг и снято фильмов. А в Лондоне, в доме, где психоаналитик проживал во время вынужденной эмиграции, сейчас находится его музей. При случае зайдите, там интересно. В этот же день того же 1856 года родился Роберт Пири, американский путешественник, исследователь Арктики. Считается первым человеком, достигшим Северного полюса. Дело было в 1909 году. Его первенство оспаривал Фредерик Кук, который заявил, что достиг полюса на год раньше. Некоторые современные исследователи, правда, уже считают, что ни тот, ни другой до полюса не дошли, а находились где-то поблизости. И споры на эту тему не утихают и по сей день. 6 мая 1868 года в Париже родился Гастон Леру, французский журналист и писатель, признанный мастер детектива, широко известный как автор романа «Призрак оперы», который был неоднократно экранизирован, причем впервые еще при жизни автора в 1925 году, и по которому был поставлен знаменитый мюзикл Эндрю Ллойда Вебера. 6 мая 1904 года в Лондоне родился Макс Маллоуин, британский археолог, специалист по цивилизациям Передней Азии. Но его археологические достижения были известны лишь узкому кругу посвященных. Согласитесь, не так уж много народу в мире интересуется раскопками древности. А вот жена его была более популярна у широких масс. О своем муже она говорила: «Мой муж – археолог, а археологи – это детективы прошлого». А также еще вот такое. Для археолога женщина должна быть как можно старше, ведь тогда ее ценность значительно возрастает. Жену Макса Маллоуина звали Агата Кристи. Она и вправду была старше мужа на 15 лет, и прожили они вместе 46 лет. С вами был Андрей Штерн.

уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Создание интерьера – это не просто конструирование. С компанией «Гамма Беспоук» это увлекательное путешествие. Преобразите интерьер с нашей дизайнерской мебелью. Изготавливаем современную мебель высокого качества из лучших материалов. Если вы цените индивидуальность и стиль, создайте интерьер своей мечты вместе с «Гамма Беспоук». Прямо сейчас заходите на сайт gammabespoke.co.uk. Звоните 0333-360-7000. 0333-360-7000.
2: Сколько времени нужно, чтобы сделать красивые зубы?
3: Ну, минимум 2 недели. Авиаперелет, лечение и домой.
2: А мне хватит пары часов. Записался в ближайшую из 3 клиник в Поплари, Норфуличе или в Лейксайде. И зубы снова радуют здоровьем и белизной.
3: И это правильно. Зачем лететь за моря, если здесь, в Лондоне, есть все то же и даже лучше?
1: 3 клиники в Поплари, Норфуличе и Лейксайде.
3: Полный спектр стоматологических услуг. Установка пломб, профессиональная гигиена, отбеливание зубов.
1: Лечение пародонтоза, укрепление десен и зубов.
3: Установка имплантов, трансплантация костной ткани.
1: В каждой клинике вас ждут врачи экстра-класса, говорящие по-русски, современное оборудование и передовые технологии.
3: Качественная стоматология по дружественным ценам. Ваша идеальная улыбка начинается со звонка.
1: Поплар 075787-28787. Норфуличе 02074746987. Лейксайд 07999907077. Сайты londondent.com и poplardentist.co.uk.
4: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. С момента открытия станции произведено более 150 рекламных кампаний. Создано более 700 рекламных роликов и программ. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207-206-2742.

0: Вы слушаете Радио Матрешка. А вы знаете, сколько стоит налоговая декларация в котиках? Иногда 26 тысяч котиков. Жаль только, что налоговая в Великобритании котиков не принимает. Хотя, согласитесь, так было бы гораздо приятнее. Поэтому платят фунтами. К нам пришел клиент с долгом по ВАТ 24 тысячи фунтов. Мы проверили расчеты, нашли ошибки. И дальше произошло самое интересное. HMRC извинилась и вернула ему еще 26 тысяч фунтов. Capital Empire. Мы не кормим обещаниями, мы проверяем цифры. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке. Украинском, русском, литовском, английском и румынском. 07555-858-858. capital-empire.co.uk. Или просто найдите Capital Empire в Google. 07555-858-858. Capital Empire. Ваш бухгалтер, который всегда на связи.
1: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». Профессионалы своего дела. Компания A&R Tires. Уже 12 лет работающая на рынке в Великобритании. Все виды слесарно-механических работ для вашего автомобиля. Ремонт и обслуживание автоматических коробок передач и трансмиссий. Шиномонтажный цех с высококлассной аппаратурой для регулировки развала исхождения и балансировки колес. Комплексная диагностика автомобилей и перепрограммирование электронных блоков управления. Авторизованный гарантийный ремонт автомобилей разных брендов. Сервис работает с понедельника по субботу и находится в Рейнхеме. Мы говорим на вашем языке. Запись на проведение. Проведение работ по телефону в Лондоне 0754-005544-0. 0754-005544-0. Любишь кататься? Пройди техобслуживание и катайся. Компания A&R Tires.
1: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207 206 2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Красивая кожа – это неудача. Это результат правильной стратегии и уверенной работы профессионалов.
2: Линде Дермалаб. Премиальная медицинская клиника в Марлебон, Лондон. Мы начинаем с HD-диагностики кожи для получения точных данных и уверенного результата. После этого мы подготовим ваш персональный протокол.
1: Для вас самые передовые методы лечения. Современные медицинские лазеры, омоложение и восстановление, лечение пигментации, розация, акне и рубцов, глубокое увлажнение и инъекционная поддержка.
2: Комплексные программы и членство для красивой и здоровой кожи без компромиссов. Линде Дермалаб. Долгосрочный результат и естественная эстетика.
1: Более подробная информация на сайте lindadermalab.com.
2: Запишитесь на консультацию по телефону 07-436-48-48-02. 07-436-48-48-02.
3: Что наша жизнь? Икра!
2: Икорный дом «Лемберг». Мы открыли в Лондоне свой первый магазин. Икра черная и красная, разных сортов. Подарочные наборы, украшения любого стола. Потому что икра – это уже праздник. Икорный дом «Лемберг» в Кенсингтоне. По нашим ценам икру можно есть ложками. Это точно. Наш адрес – Free A Camden Street, W87EP. Приходите попробовать. Пришла весна, пришла икра. Все подробности на сайте lemberg.uk.
4: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Создание имиджа компании, разработка слогана и звукового логотипа компании, который станет вашей визитной карточкой. Профессионально, грамотно, красиво. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон». 0207-206-2742.

0: Радио Матрешка.
1: С Андреем Штерном.
2: Сегодня я продолжу рассказ о жизни русского актера Ивана Мажухина, одного из ярчайших представителей немого кино. И после революции Мажухин продолжал оставаться в профессии. В 1919 году вместе со съемочной группой Ермольева Мажухин работал в Ялте, где был арестован вместе с женой Натальей Лисенко и приговорен к расстрелу. Но один из красных командиров оказался давним поклонником творчества артиста, что и спасло им жизнь. Но, решив далее не испытывать судьбу, в феврале 1920 года на греческом товарном судне «Пантера» вместе с другими артистами, режиссерами и служащими самого знаменитого и процветающего кинопредприятия России товарищества Иосифа Ермольева, Иван Мажухин вместе с женой покинул Россию. Обосновавшееся в предместье Парижа, в Монтрое, товарищество вскоре было преобразовано в студию «Альбатрос», а Мажухин стал ее ведущим актером. В 1923 году он поставил по собственному сценарию фильм «Костер пылающий», сыграв в нем несколько ролей. Под названием «Гримасы Парижа» этот фильм с успехом демонстрировался и в советском прокате. С трудом, но Мажухин сумел адаптироваться к работе на Западе. Его первой работой стала роль в комедии «Горестные приключения», снятой по его же сценарию. А уже в следующем своем фильме, комедии «Дитя карнавала», он впервые попробовал себя в качестве режиссера. Легкие непритязательные комедии были с восторгом приняты французской публикой. Но настоящий триумф к Ивану Мажухину пришел год спустя, после выхода на экраны фильма «Кин» по пьесе Александра Дюма. Знаменитый певец, поэт и актер Александр Вертинский писал: «Я никогда не забуду того впечатления, которое оставило во мне его роль. Играл он ее превосходно. И подходила она ему, как ни одна из ролей. Он точно играл самого себя, свою жизнь». Жизнь этого гениального и беспутного актера до мелочей напоминала его собственную. В последующие годы Мажухин снялся в главных ролях в ряде успешных картин и приобрел громкую европейскую славу. Результатом стало приглашение актера в Голливуд. В Америку Иван Мажухин приехал в 1928 году, заключив контракт с продюсером Карлом Лемке. По мнению многих исследователей жизни великого русского актера, этот контракт был результатом тщательно продуманной кампании по устранению его как опасного конкурента. Но Мажухин с наивностью принял предложение голливудских продюсеров. В Голливуде радужные мечты актера очень быстро сменились разочарованием. Началось все с того, что его убедили сменить фамилию на псевдоним Маскин и сделать пластическую операцию по исправлению носа, убеждая его в том, что это необходимо для дальнейшей карьеры. Но голливудской карьеры не получилось. За год он снялся лишь в одном, причем крайне неудачном фильме с говорящим названием «Капитуляция», после чего вернулся в Европу. Пребывание в Голливуде нанесло Мажухину как актеру удар, от которого он так и не смог оправиться. В Европе его уже не ждали. В течение нескольких лет он без особого успеха снимался в Германии. Очевидцы рассказывали, что в этот период актер стал очень раздражительным, злоупотреблял спиртным и постоянно с ностальгией вспоминал прошлое. В начале 30-х годов Иван Мажухин снова приехал во Францию. Он попытался реанимировать некогда успешные похождения Казановы и «Дитя карнавала», но из этого ничего не вышло. Окончательно убило великого актера появление звукового кино. Он прекрасно изъяснялся по-французски, но у него был, во-первых, сильный акцент, а во-вторых, тембр голоса, который плохо получался в записи. В своем единственном удачном звуковом фильме «Сержант Икс» 1932 года режиссера Владимира Стрижевского Мажухин играл русского, который постепенно осваивает французский язык. В 1936 году Мажухин решил вновь обратиться к режиссуре и поставить свой первый звуковой фильм, но планы так и остались планами. Последние годы жизни для Ивана Мажухина были особенно тяжелы. Свое большое состояние он быстро растратил, поскольку не умел экономить и относился к деньгам легко. Помогли ему в этом и окружающие, которые были не прочь покутить за счет великого актера. Осенью 1938 года Мажухин с признаками чахотки лег в санаторий, но было уже поздно. Смертельная болезнь развивалась стремительно. 17 января 1939 года он скончался в клинике в НИИ на руках у своего брата. Похоронили Ивана Ильича на знаменитом русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. В России имя Мажухина долгое время было почти забыто. Лишь в конце 80-х о нем снова заговорили. В 1990 году на родине актера в Кондоле был открыт мемориальный музей. Теперь здесь ежегодно проходят мажухинские праздники.

Они просили, скажите на милость, сестрицы и братцы, что вначале появилась музыка или танцы. А ответ простой, еще никто не видел такой красоты. Давай танцуй, не стой, ведь вначале

сводит комплекс. Женщины топлес, жигало пресс, добавит мне стресс. Мой сетевой ник — звезда фотошопа, но тут с интернетом полная жопа.

0: Вася.
1: Вы слушаете «Радио Матрешка».
2: Создание интерьера – это не просто конструирование. С компанией «Гамма Беспоук» это увлекательное путешествие. Преобразите интерьер с нашей дизайнерской мебелью. Изготавливаем современную мебель высокого качества из лучших материалов. Если вы цените индивидуальность и стиль, создайте интерьер своей мечты вместе с «Гамма Беспоук». Прямо сейчас заходите на сайт gammabespoke.co.uk. Звоните 0333-360-7000. 0333-360-7000.
3: Не боятся сухаря 32 богатыря. В Поплоре, в Уличе, в Лейксайде блестят улыбки очень ярко.
4: Наша сеть клиник – ваши идеально здоровые зубы. В каждой из трех клиник в Поплоре, Норф-Вуличе и Лейксайде вы получаете услуги самого высокого качества. Специалисты экстра-класса, современное оборудование и передовые технологии. Зачем тратить время на перелеты в другие страны, если все уже под рукой?
5: Установка пломб, профессиональная гигиена, отбеливание зубов, лечение пародонтоза, укрепление десен и зубов, установка имплантов, трансплантация костной ткани.
4: Качественная стоматология по дружественным ценам. Поймем вас на любом языке. Звоните в Поплар 0757872877. Норф Вулич 02074746987. Лейксайд 0799907077. Сайты londondent.com и poplardentist.co.uk.
6: Стройная фигура, свежая кожа, шикарные волосы и лучики света в глазах. Это вы?
4: Клиника эстетической медицины «La Rose Clinic» поможет вашему преображению.
6: Комплексные программы омолаживания, оздоровления и похудения, лазерная эпиляция, аппаратная косметология и микроигольчатый РФ-лифтинг.
4: У нас можно записаться к опытному русскоговорящему специалисту с медицинским образованием для проведения мезотерапии и биоревитализации, контурной пластики лица с использованием ботулинотерапии, инъекции дермафиллеров и полинуклеотидов.
6: Всегда действуют специальные скидки и акции. Новейшее оборудование, косметика только премиум-класса.
4: Все это в клинике эстетической медицины La Rose Clinic в районе Холборн в Лондоне.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 0203-958-0478. Поражайте, удивляйте, восхищайте. Вы этого достойны.
4: laroseclinic.co.uk 0203-958-0478.
7: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Новый импульс для развития вашего бизнеса. Привлечение новых клиентов. Возможность напомнить о себе прежним клиентам и партнерам. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207-206-2742.
8: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Эй, Максимум!
2: На стройке его теперь называют Максимум. Он сделал налоговый отчет. Ему сказали: «Спокойно, вернем Максимум и недорого». И правда вернули. Он даже отметил это в пабе. А через год приходит письмо из HMRC. Проверка. Оказалось, что возврат нужно вернуть, доплатить налог и еще штраф сверху. Теперь на стройке иногда спрашивают:
1: «Ну что, Максимум, сэкономил?»
2: Capital Empire. Мы считаем так, чтобы ваш возврат оставался вашим. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке. Украинском, русском, литовском, английском и румынском. 07555-858-858 capital-empire.co.uk или просто найдите Capital Empire в Google. 07555-858-858 Capital Empire – ваш бухгалтер, который всегда на связи.
3: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». Профессионалы своего дела. Компания A&R Tires. Уже 12 лет работающая на рынке в Великобритании. Все виды слесарно-механических работ для вашего автомобиля. Ремонт и обслуживание автоматических коробок передач и трансмиссий. Шиномонтажный цех с высококлассной аппаратурой для регулировки развала исхождения и балансировки колес. Комплексная диагностика автомобилей и перепрограммирование электронных блоков управления. Авторизованный гарантийный ремонт автомобилей разных брендов. Сервис работает с понедельника по субботу и находится в Рейнхеме. Мы говорим на вашем языке. Запись на проведение работ по телефону в Лондоне 0754-005544-0 0754-005544-0. Любишь кататься? Пройди техобслуживание и катайся. Компания A&R Tires. Краны, балки, арматура, стройка, стройка, мистер Упс вместе со своей бригадой, как положено в трудах. Но, о ужас, крики, грохот, что-то рушится, и вот, словно вражеская бомба, сверху на него кирпич. Потеряв на миг сознание, мистер Упс собрался с силой и по номеру Лидкрафт за поддержкой позвонил. Компенсация, лечение и морального вреда возмещения непременно пусть получит мистер Пупс.
1: Компания «Лидкрафт». Специалисты по искам и компенсациям. Круглосуточный телефон в Лондоне. 0208-635-5555.
0: Все персонажи вымышленные и совпадения случайны.
2: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Эффективная реклама, справедливые цены и индивидуальное предложение для конкретных целей и задач бизнеса. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон» 0207-206-2742.

0: Андреем Штерном.
1: Здравствуйте! На календаре 6 мая. Из событий, произошедших в этот день когда-либо, в качестве знаменательного я выбрал вот что. Думаю, вам понравится. В этот день 1527 года немецкие солдаты-наемники, то есть ланцкнехты, составлявшие значительную часть армии императора Священной Римской империи Карла V, взбунтовались по поводу долгосрочной задержки жалования. Взяли штурмом и разграбили Рим. Папе Клименту VII удалось спастись. Не сказать, что сам император был сильно доволен этой ситуацией, но, с другой стороны, унижение Папы Римского легло бальзамом на душу Карлу, да к тому же усилило его позиции в Европе. Этот эпизод навсегда ослабил авторитет Ватикана в европейских странах. Через несколько лет от Рима отпала британская англиканская церковь, а потом и церкви других стран Северной Европы. На этом историческом моменте давайте остановимся и перейдем к знаменитым личностям, родившимся в этот день в разные годы. К вопросу о XVI веке и папах римских. 6 мая 1501 года родился Марчелло Червини, он же Марцелл II, понтифик, избранный в 1555 году. Довольно молодой папа, ему было всего 53 года. Сразу после избрания отменил торжества и празднества, занялся регламентированием расходов Ватикана, запретил своей родне переезжать в Рим, в общем, наметил ряд реформ церкви, смысл которых можно бы сформулировать в словах «скромнее надо жить, товарищи прелаты». Но внезапно был сражен инсультом и умер. Верхушка церкви, надо думать, вздохнула с облегчением. Папство Марцелла продлилось всего 22 дня. 6 мая 1856 года на свет появился Зигмунд Фрейд, австрийский психиатр и невролог, основатель метода психоанализа, который оказал существенное влияние на все, что можно в 20 веке и продолжает влиять по сей день. Психология, медицина, социология, литература, искусство – все в том или ином виде ссылается на Фрейда. Объем его научных работ составляет 24 тома. О нем самом, то есть о Фрейде, создано почти такое же количество книг и снято фильмов. А в Лондоне, в доме, где психоаналитик проживал во время вынужденной эмиграции, сейчас находится его музей. При случае зайдите, там интересно. В этот же день того же 1856 года родился Роберт Пири, американский путешественник, исследователь Арктики. Считается первым человеком, достигшим Северного полюса. Дело было в 1909 году. Его первенство оспаривал Фредерик Кук, который заявил, что достиг полюса на год раньше. Некоторые современные исследователи, правда, уже считают, что ни тот, ни другой до полюса не дошли, а находились где-то поблизости. И споры на эту тему не утихают и по сей день. 6 мая 1868 года в Париже родился Гастон Леру, французский журналист и писатель, признанный мастер детектива, широко известный как автор романа «Призрак оперы», который был неоднократно экранизирован, причем впервые еще при жизни автора в 1925 году, и по которому был поставлен знаменитый мюзикл Эндрю Ллойда Вебера. 6 мая 1904 года в Лондоне родился Макс Маллоуин, британский археолог, специалист по цивилизациям Передней Азии. Но его археологические достижения были известны лишь узкому кругу посвященных. Согласитесь, не так уж много народу в мире интересуется раскопками древности. А вот жена его была более популярна у широких масс. О своем муже она говорила: «Мой муж – археолог, а археологи – это детективы прошлого». А также еще вот такое. Для археолога женщина должна быть как можно старше, ведь тогда ее ценность значительно возрастает. Жену Макса Маллоуина звали Агата Кристи. Она и вправду была старше мужа на 15 лет, и прожили они вместе 46 лет. С вами был Андрей Штерн. До

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Стройная фигура, свежая кожа, шикарные волосы и лучики света в глазах. Это вы?
2: Клиника эстетической медицины «Ларос Клиник» поможет вашему преображению.
1: Комплексные программы омолаживания, оздоровления и похудения, лазерная эпиляция, аппаратная косметология и микроигольчатый РФ-лифтинг.
2: У нас можно записаться к опытному русскоговорящему специалисту с медицинским образованием для проведения мезотерапии и биоревитализации, контурной пластики лица с использованием ботулинотерапии, инъекции дермафиллеров и полинуклеотидов.
1: Всегда действуют специальные скидки и акции. Новейшее оборудование, косметика только премиум-класса.
2: Все это в клинике эстетической медицины «Ларос Клиник» в районе Холборн в Лондоне.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 02-03-958-0478. Поражайте, удивляйте, восхищайте. Вы этого достойны.
2: laroseclinic.co.uk 0203-958-0478.

0: высококлассные специалисты, современное оборудование и русскоговорящий персонал.
1: Стоматология мирового уровня.
0: Установка пломб.
1: Профессиональная гигиена.
0: Отбеливание зубов.
1: Лечение пародонтоза.
0: Укрепление десен и зубов.
1: Хирургия.
0: Импланты и трансплантация костной ткани.
1: В любой из клиник в Поплоре, Норф, Вуличе и Лейксайде
0: вы гарантированно получаете качественное лечение, отвечающее самым высоким стандартам.
1: Зачем ехать за границу, если все это здесь, рядом и по дружественным ценам?
0: Ваша идеальная улыбка начинается со звонка к нам.
1: Телефоны. Поплор 075787-28787. Норф Вулич 02074746987. Лейксайд 07999907077.
0: Или просто заходите на сайты
1: londondent.com и poplardentist.co.uk.
2: Вы живете в Лондоне. У вас бизнес в Великобритании. Наверняка вы не раз задумывались о рекламе на матрешке. Но это, наверное, дорого, думаете вы. Да и опять же, наверняка там все свои. Признаю, недешево. Но, во-первых, затраты вполне оправданы, потрясающей эффективностью. Во-вторых, есть варианты, мы можем договориться. Что же касается своих, то да, все, кто приходит на матрешку Радио Лондон, становятся своими. Просто позвоните 0207 206.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Матрешка Радио. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Радио Матрешка. To advertise on Матрешка Radio, call 0207-206-2742. Радио Матрешка. Good vibes on Матрешка Радио.

Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. С момента открытия станции произведено более 150 рекламных кампаний. Создано более 700 рекламных роликов и программ. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207 206 27 42.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Красивая кожа – это неудача. Это результат правильной стратегии и уверенной работы профессионалов.
2: Линде Дермалаб. Премиальная медицинская клиника в Марлебон, Лондон. Мы начинаем с HD-диагностики кожи для получения точных данных и уверенного результата. После этого мы подготовим ваш персональный протокол.
1: Для вас самые передовые методы лечения. Современные медицинские лазеры, омоложение и восстановление, лечение пигментации, розация, акне и рубцов, глубокое увлажнение и инъекционная поддержка.
2: Комплексные программы и членство для красивой и здоровой кожи без компромиссов. Линде Дермалаб. Долгосрочный результат и естественная эстетика.
1: Более подробная информация на сайте lindadermalab.com.
2: Запишитесь на консультацию по телефону 07-436-48-48-02. 07-436-48-48-02.
3: Что наша жизнь? Икра!
2: Икорный дом «Лемберг». Мы открыли в Лондоне свой первый магазин. Икра черная и красная, разных сортов. Подарочные наборы, украшения любого стола. Потому что икра – это уже праздник. Икорный дом «Лемберг» в Кенсингтоне. По нашим ценам икру можно есть ложками. Это точно. Наш адрес – Free A Camden Street, W87 EP. Приходите попробовать. Пришла весна, пришла икра. Все подробности на сайте lemberg.uk.
4: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». Когда вы последний раз проходили техосмотр машины? Раз в год? Приехали, проверили и спокойно ездите дальше. С налогами Великобритании скоро будет немного похоже. Это называется «Making Tax Digital». Раньше self-employed сдавали отчет один раз в год. С 2026 года многие предприниматели будут отправлять данные каждые 3 месяца. Плюс 2 финальных отчета. То есть минимум 6 подач вместо одной. И это только если у вас один вид деятельности. Первый квартал начнется 6 апреля 2026 года, а первый отчет нужно будет отправить уже летом. И главный вопрос сейчас простой – попадаете ли вы под MTD или нет? В Capital Empire мы сначала смотрим вашу ситуацию. Иногда MTD действительно нужен, а иногда мы честно говорим клиенту, что ему пока не нужно подключаться. Потому что задача бухгалтера – не продавать услугу, а сэкономить клиенту деньги. Для слушателей радио «Матрешка» мы делаем скидку 20% на подключение к MTD. Позвоните нам и получите короткую оценку вашей ситуации. 07-555-858-858. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке. Украинском, русском, литовском, английском и румынском. capital-empire.co.uk или просто найдите Capital Empire в Google. 07-555-858-858. Capital Empire. Ваш бухгалтер, который всегда на связи.
1: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Трешка.
1: С Андреем Штерном.
2: Сегодня я продолжу рассказ о жизни русского актера Ивана Мажухина, одного из ярчайших представителей немого кино. И после революции Мажухин продолжал оставаться в профессии. В 1919 году вместе со съемочной группой Ермольева Мажухин работал в Ялте, где был арестован вместе с женой Натальей Лисенко и приговорен к расстрелу. Но один из красных командиров оказался давним поклонником творчества артиста, что и спасло им жизнь. Но, решив далее не испытывать судьбу, в феврале 1920 года на греческом товарном судне «Пантера» вместе с другими артистами, режиссерами и служащими самого знаменитого и процветающего кинопредприятия России товарищества Иосифа Ермольева, Иван Мажухин вместе с женой покинул Россию. Обосновавшееся в предместье Парижа, в Монтрое, товарищество вскоре было преобразовано в студию «Альбатрос», а Мажухин стал ее ведущим актером. В 1923 году он поставил по собственному сценарию фильм «Костер пылающий», сыграв в нем несколько ролей. Под названием «Гримасы Парижа» этот фильм с успехом демонстрировался и в советском прокате. С трудом, но Мажухин сумел адаптироваться к работе на Западе. Его первой работой стала роль в комедии «Горестные приключения», снятой по его же сценарию. А уже в следующем своем фильме, комедии «Дитя карнавала», он впервые попробовал себя в качестве режиссера. Легкие и непритязательные комедии были с восторгом приняты французской публикой. Но настоящий триумф к Ивану Мажухину пришел год спустя, после выхода на экраны фильма «Кин» по пьесе Александра Дюма. Знаменитый певец, поэт и актер Александр Вертинский писал: «Я никогда не забуду того впечатления, которое оставило во мне его роль. Играл он ее превосходно. И подходила она ему, как ни одна из ролей. Он точно играл самого себя, свою жизнь». Жизнь этого гениального и беспутного актера до мелочей напоминала его собственную. В последующие годы Мажухин снялся в главных ролях в ряде успешных картин и приобрел громкую европейскую славу. Результатом стало приглашение актера в Голливуд. В Америку Иван Мажухин приехал в 1928 году, заключив контракт с продюсером Карлом Лемке. По мнению многих исследователей жизни великого русского актера, этот контракт был результатом тщательно продуманной кампании по устранению его как опасного конкурента. Но Мажухин с наивностью принял предложение голливудских продюсеров. В Голливуде радужные мечты актера очень быстро сменились разочарованием. Началось все с того, что его убедили сменить фамилию на псевдоним Маскин и сделать пластическую операцию по исправлению носа, убеждая его в том, что это необходимо для дальнейшей карьеры. Но голливудской карьеры не получилось. За год он снялся лишь в одном, причем крайне неудачном фильме с говорящим названием «Капитуляция», после чего вернулся в Европу. Пребывание в Голливуде нанесло Мажухину как актеру удар, от которого он так и не смог оправиться. В Европе его уже не ждали. В течение нескольких лет он без особого успеха снимался в Германии. Очевидцы рассказывали, что в этот период актер стал очень раздражительным, злоупотреблял спиртным и постоянно с ностальгией вспоминал прошлое. В начале 30-х годов Иван Мажухин снова приехал во Францию. Он попытался реанимировать некогда успешные похождения Казановы и «Дитя карнавала», но из этого ничего не вышло. Окончательно убило великого актера появление звукового кино. Он прекрасно изъяснялся по-французски, но у него был, во-первых, сильный акцент, а во-вторых, тембр голоса, который плохо получался в записи. В своем единственном удачном звуковом фильме «Сержант Икс» 1932 года режиссера Владимира Стрижевского Мажухин играл русского, который постепенно осваивает французский язык. В 1936 году Мажухин решил вновь обратиться к режиссуре и поставить свой первый звуковой фильм. Но планы так и остались планами. Последние годы жизни для Ивана Мажухина были особенно тяжелы. Свое большое состояние он быстро растратил, поскольку не умел экономить и относился к деньгам легко. Помогли ему в этом и окружающие, которые были не прочь покутить за счет великого актера. Осенью 1938 года Мажухин с признаками чахотки лег в санаторий, но было уже поздно. Смертельная болезнь развивалась стремительно. 17 января 1939 года он скончался в клинике в НИИ на руках у своего брата. Похоронили Ивана Ильича на знаменитом русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. В России имя Мажухина долгое время было почти забыто. Лишь в конце 80-х о нем снова заговорили. В 1990 году на родине актера в Кондале был открыт мемориальный музей. Теперь здесь ежегодно проходят мажухинские праздники.

Вы слушаете «Радио Матрешка». Профессионалы своего дела. Компания A&R Tires. Уже 12 лет работающие на рынке Великобритании. Все виды слесарно-механических работ для вашего автомобиля. Ремонт и обслуживание автоматических коробок передач и трансмиссий. Шиномонтажный цех с высококлассной аппаратурой для регулировки развала исхождения и балансировки колес. Комплексная диагностика автомобилей и перепрограммирование электронных блоков управления. Авторизованный гарантийный ремонт автомобилей разных брендов. Сервис работает с понедельника по субботу и находится в Рейнхеме. Мы говорим на вашем языке. Запись на проведение работ по телефону в Лондоне 0754-005544-0 0754-005544-0. Любишь кататься? Пройди техобслуживание и катайся. Компания A&R Tires. Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Создание имиджа компании, разработка слогана и звукового логотипа компании, который станет вашей визитной карточкой. Профессионально, грамотно, красиво. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон». 0207-206-2742.

Радио «Матрешка» продолжает свое информационное вещание. С обзором событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер заявил, Европа должна противостоять давлению со стороны Соединенных Штатов. По его словам, в таких областях, как оборона, торговля и энергетика, страны Европы должны быть гораздо сильнее, чем сейчас. Как сообщает BBC со ссылкой на заявление главы британского правительства, в альянсах существует больше напряжения, чем должно быть, поэтому очень важно объединить усилия. Напомню, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно критиковал европейских партнеров. В начале апреля он заявил, что не верит в надежность коллег по НАТО и всерьез рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из альянса. Пересмотреть свои энергетические стратегии призвал европейских лидеров, включая сэра Кира Стармера Тони Блэр. Как отмечает Independent, экс-глава британского кабинета министров предлагает отдать приоритет поставкам и доступности энергоносителей, поскольку конфликт в Иране усиливает опасения по поводу резкого роста цен. Блэр подчеркивает, хотя декарбонизация, конечно, необходима, ее нельзя проводить в отрыве от других процессов. Он также предупреждает, что геополитические потрясения, такие как конфликт на Ближнем Востоке, оставляют Европу безнадежно уязвимой. Будущим мировым лидером в энергетике станут те, кто сможет обеспечить обильное, безопасное, самое главное, доступное энергоснабжение в больших масштабах. Энергетический кризис, вызванный затянувшимся конфликтом на Ближнем Востоке, может даже ввергнуть Великобританию в рецессию во второй половине нынешнего года. Между тем, внутренние экономические показатели Соединенного Королевства не внушают оптимизма. Как отмечает Guardian, долгосрочные затраты правительства достигли самого высокого уровня, начиная с 1998 года, на фоне роста цен на топливо и опасений по поводу политической стабильности. Доходность облигаций растет в ведущих экономиках на фоне возобновившихся опасений по поводу роста инфляции после того, как попытки Соединенных Штатов сопроводить суда через Армузский пролив спровоцировали ответные действия со стороны Ирана. Аналитики предполагают, что в случае отставки Кира Стармера с поста премьер-министра его возможности преемники могут ослабить приверженность правительства соблюдению фискальных правил, что может еще больше повысить стоимость британских заимствований. В Лондоне стоимость пинты пива превысила 10 фунтов. Как отмечает Телеграф, цены на пенное продолжают стремительный рост. Пинта пива Моретти или Хайнекен продается за 11 фунтов, а полпинты за 8. Лондон является в настоящее время одним из самых дорогих мест в стране, где можно купить пинту пива. Средняя стоимость 6,5 фунтов, что, правда, ниже, чем в Оксфорде. Поскольку пинта пива за 7 фунтов становится обычным явлением столицы, эксперты предупреждают. Правительству необходимо предпринять дополнительные меры для поддержания доступности цен. Чрезвычайно финансовое давление со стороны кабинета министров вынуждает владельцев пабов либо повышать цены, либо рассматривать возможность закрытия заведений навсегда. Правительство должно признать, что пабы приносят существенную пользу для благополучия людей, предоставляя свои общественные пространства и внося важный вклад в экономику государства. По данным Британской ассоциации пива и пабов, средняя цена пинты пива в Великобритании составляет 4,5 фунта, а лагеря 4,82. Между тем, количество пабов по всей стране продолжает сокращаться. Владельцы приветствовали новость, появившуюся несколькими месяцами ранее, о том, что правительство планирует отменить льготы по налогу на коммерческую недвижимость для предприятий общественного питания, вот теперь только осталось дождаться его реализации в жизни. Еще больше о событиях в стране и мире в эфире радио «Матрешка» вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Мы же с вами услышимся теперь завтра. Желаю всем приятного майского вечера и только хороших новостей.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Сколько времени нужно, чтобы сделать красивые зубы?
2: Ну, минимум 2 недели. Авиаперелет, лечение и домой.
1: А мне хватит пары часов. Записался в ближайшую из 3 клиник в Поплари, Норфуличе или в Лейксайде. И зубы снова радуют здоровьем и белизной.
2: И это правильно. Зачем лететь за моря, если здесь, в Лондоне, есть все то же и даже лучше?
3: 3 клиники в Поплари, Норфуличе и Лейксайде.
2: Полный спектр стоматологических услуг. Установка пломб, профессиональная гигиена, отбеливание зубов.
3: Лечение пародонтоза, укрепление десен и зубов.
2: Установка имплантов, трансплантация костной ткани.
3: В каждой клинике вас ждут врачи экстра-класса, говорящие по-русски, современное оборудование и передовые технологии.
2: Качественная стоматология по дружественным ценам. Ваша идеальная улыбка начинается со звонка.
3: Поплар 075787-287-87. Норфуличе 02074746987. Лейксайд 07999907077. Сайты londondent.com и poplardentist.co.uk.
4: Создание интерьера – это не просто конструирование. С компанией «Гамма Беспоук» это увлекательное путешествие. Преобразите интерьер с нашей дизайнерской мебелью. Изготавливаем современную мебель высокого качества из лучших материалов. Если вы цените индивидуальность и стиль, создайте интерьер своей мечты вместе с «Гамма Беспоук». Прямо сейчас заходите на сайт gammabespoke.co.uk. Звоните 0333-360-7000. 0333-360-7000. Ваш автопарк – это кровеносная система бизнеса. Но в современном ритме тратить время на поездки по заправкам значит остановить работу. Поэтому пусть заправка сама приезжает к вам. Компания Pump Up – мобильная заправка нового поколения. Мы поставляем дизельное топливо и AdBlue непосредственно на вашу площадку. Никаких сервисных сборов и скрытых комиссий. Платите только за литры, а не за логистику. Пока другие теряют время в очередях на АЗС, ваши водители заняты делом. Круглосуточная заправка 24/7, удобная система учета топлива, гибкие объемы поставок и значительное снижение углеродного следа вашей компании. Мобильная заправка Pump Up – это не просто сервис, это стандарт эффективности и экологической ответственности для строительных компаний и автопарков. Звоните 020-8900-1444. Сайт www.pumpapp.co.uk. 020-8900-1444.
5: Matryoshka Radio, Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Матрешка Радио. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Радио Матрешка. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Радио Матрешка. Good vibes on Matryoshka Radio.

Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Новый импульс для развития вашего бизнеса. Привлечение новых клиентов. Возможность напомнить о себе прежним клиентам и партнерам. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207 206 27 42.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Что наша жизнь? Икра!
2: Икорный дом «Лемберг». Мы открыли в Лондоне свой первый магазин. Икра черная и красная, разных сортов. Подарочные наборы, украшения любого стола. Потому что икра – это уже праздник. Икорный дом «Лемберг» в Кенсингтоне. По нашим ценам икру можно есть ложками. Это точно. Наш адрес – Free A Camden Street, W87EP. Приходите попробовать. Пришла весна, пришла икра. Все подробности на сайте lemberg.uk. Ваш автопарк – это кровеносная система бизнеса. Но в современном ритме тратить время на поездки по заправкам значит остановить работу. Поэтому пусть заправка сама приезжает к вам. Компания Pump Up – мобильная заправка нового поколения. Мы поставляем дизельное топливо и AdBlue непосредственно на вашу площадку. Никаких сервисных сборов и скрытых комиссий. Платите только за литры, а не за логистику. Пока другие теряют время в очередях на АЗС, ваши водители заняты делом. Круглосуточная заправка 24/7, удобная система учета топлива, гибкие объемы поставок и значительное снижение углеродного следа вашей компании. Мобильная заправка Pump Up – это не просто сервис, это стандарт эффективности и экологической ответственности для строительных компаний и автопарков. Звоните 020-8900-1444. Сайт www.pumpapp.co.uk. 020-8900-1444.
3: Красивая кожа – это неудача. Это результат правильной стратегии и уверенной работы профессионалов.
2: Линде Дермалаб. Премиальная медицинская клиника в Марлебон, Лондон. Мы начинаем с HD-диагностики кожи для получения точных данных и уверенного результата. После этого мы подготовим ваш персональный протокол.
3: Для вас самые передовые методы лечения. Современные медицинские лазеры, омоложение и восстановление, лечение пигментации, розация, акне и рубцов, глубокое увлажнение и инъекционная поддержка.
2: Комплексные программы и членство для красивой и здоровой кожи без компромиссов. Линде Дермалаб. Долгосрочный результат и естественная эстетика.
3: Более подробная информация на сайте lindedermalab.com.
2: Запишитесь на консультацию по телефону 07-436-48-48-02. 07-436-48-48-02.
4: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Эффективная реклама, справедливые цены и индивидуальное предложение для конкретных целей и задач бизнеса. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207-206-2742.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». А вы знаете, сколько стоит налоговая декларация в котиках? Иногда 26 тысяч котиков. Жаль только, что налоговая в Великобритании котиков не принимает. Хотя, согласитесь, так было бы гораздо приятнее. Поэтому платят фунтами. К нам пришел клиент с долгом по ВАТ 24 тысячи фунтов. Мы проверили расчеты, нашли ошибки. И дальше произошло самое интересное. HMRC извинилась и вернула ему еще 26 тысяч фунтов. Capital Empire. Мы не кормим обещаниями, мы проверяем цифры. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке – украинском, русском, литовском, английском и румынском. 07555-858-858. capital-empire.co.uk или просто найдите Capital Empire в Google. 07555-858-858. Capital Empire – ваш бухгалтер, который всегда на связи.
1: Matryoshka Radio, Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Radio Matryoshka. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». Профессионалы своего дела. Компания A&R Tires. Уже 12 лет работающая на рынке в Великобритании. Все виды слесарно-механических работ для вашего автомобиля. Ремонт и обслуживание автоматических коробок передач и трансмиссий. Шиномонтажный цех с высококлассной аппаратурой для регулировки развала исхождения и балансировки колес. Комплексная диагностика автомобилей и перепрограммирование электронных блоков управления. Авторизованный гарантийный ремонт автомобилей разных брендов. Сервис работает с понедельника по субботу и находится в Рейнхеме. Мы говорим на вашем языке. Запись на проведение работ по телефону в Лондоне 0754-005544-0 0754-005544-0. Любишь кататься? Пройди техобслуживание и катайся. Компания A&R Tires. Временами жизнь может быть непредсказуемой, но вы не должны страдать от последствий чьей-то халатности. Если вы стали жертвой дорожно-транспортного происшествия, получили травму на работе или пострадали в общественном месте, тогда мы хотели бы поговорить с вами. Мы – Литкрафт. Наша многопрофильная профессиональная команда готова помочь вам получить компенсацию, которую вы заслуживаете, и вернуть вас к нормальному ритму жизни. Мы работаем на всей территории Великобритании и приезжаем к каждому клиенту лично. Полная информация на сайте litcraft.co.uk. Телефон 02-08-635-5555. Litcraft. Ваш интерес – наша забота.
1: Вы живете в Лондоне? У вас бизнес в Великобритании. Наверняка вы не раз задумывались о рекламе на матрешке. Но это, наверное, дорого, думаете вы. Да и опять же, наверняка там все свои. Признаю, недешево. Но, во-первых, затраты вполне оправданы потрясающей эффективностью. Во-вторых, есть варианты. Мы можем договориться. Что же касается своих, то да. Все, кто приходит на матрешка Радио Лондон, становятся своими. Просто позвоните 0207-206-2742. Вас непременно услышат. 0207-206-2742. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон».

Работает информационная служба «Радио Матрешка». У микрофона в студии Николай Иванютин. Добрый вечер. Управление морских торговых операций Британии сообщило о попадании снаряда в грузовое судно в Ормузском проливе ранее 3 мая. Президент Америки Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода» по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий Центральным штабом вооруженных сил Ирана Хатам Аль-Анбия Али Абдалахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы. Сотрудники Google DeepMind, подразделение Google по разработке искусственного интеллекта, провели голосование за создание профсоюза. Этот шаг направлен на предотвращение возможного использования их разработок вооруженными силами США и Израиля. Инициатива сотрудников заключена в привлечении двух британских профсоюзов Communication Workers Union и Unit the Union для представления их интересов. В случае успешного завершения инициативы около 1000 сотрудников Google DeepMind будут защищены профсоюзом, который будет отстаивать их взгляды. Руководству предоставляется 10 рабочих дней на добровольное признание их требований до возможного обращения работников в суд. Акция «Бессмертный полк» и фестиваль «Ко дню Победы» пройдут в Британии возле Кембриджа в субботу. Мероприятие начнется с автопробега, который стартует на западной окраине Лондона. Колонна направится к Кембриджу, где состоится фестиваль с живой музыкой, посвященный Дню Великой Победы. Фестиваль будет совмещен с акцией «Бессмертный полк». По словам организаторов, будет сцена, живая музыка, детская площадка с развлечениями и играми, спальный городок, где люди могут остаться на ночь с палатками. Выставка оружейных экспонатов. Ожидается, что на мероприятие придут до 2000 человек. Из Лондона на место акции направятся две колонны. Всего к Кембриджу направятся колонны из 17 регионов Британии. Фестиваль пройдет впервые за несколько лет. Напомню, «Бессмертный полк» – общенародная акция, которая проводится для увековечения памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. В Британии зарегистрировано активное распространение ядовитых пауков Стеатода нобилис из рода Стеатода, сообщает Daily Star, ссылаясь на данные Национальной службы здравоохранения. С 19 по 22 год количество госпитализаций после укусов этих членистоногих достигло 179 случаев. В период с 22 по 25 год число пострадавших увеличилось до 259. Большинство пострадавших были укушены именно Стеатода нобилис, известных под названием благородные ложные вдовы из-за их схожести с черной вдовой. Исследователи отмечают, что пауки ложные вдовы в Британии быстро распространяются, что усилило их репутацию как самых опасных пауков в стране. Ученые обратили внимание на особенности этих пауков. Хотя их яд не представляет серьезной угрозы для жизни человека, укусы могут быть очень болезненными. К тому же Стеатода нобилис способны переносить патогенные бактерии, вызывающие кожные инфекции и даже некроз тканей. С новостями вас познакомил Николай Иванютин. Всего хорошего и до завтра.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Создание интерьера – это не просто конструирование. С компанией «Гамма Беспоук» это увлекательное путешествие. Преобразите интерьер с нашей дизайнерской мебелью. Изготавливаем современную мебель высокого качества из лучших материалов. Если вы цените индивидуальность и стиль, создайте интерьер своей мечты вместе с «Гамма Беспоук». Прямо сейчас заходите на сайт gammabespoke.co.uk. Звоните 0333-360-7000. 0333-360-7000.
2: Стройная фигура, свежая кожа, шикарные волосы и лучики света в глазах. Это вы?
1: Клиника эстетической медицины «La Rose Clinic» поможет вашему преображению.
2: Комплексные программы омолаживания, оздоровления и похудения, лазерная эпиляция, аппаратная косметология и микроигольчатый РФ-лифтинг.
1: У нас можно записаться к опытному русскоговорящему специалисту с медицинским образованием для проведения мезотерапии и биоревитализации, контурной пластики лица с использованием ботулинотерапии, инъекции дермафиллеров и полинуклеотидов.
2: Всегда действуют специальные скидки и акции. Новейшее оборудование, косметика только премиум-класса.
1: Все это в клинике эстетической медицины La Rose Clinic в районе Холборн в Лондоне.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 0203-958-0478. Поражайте, удивляйте, восхищайте. Вы этого достойны.
1: laroseclinic.co.uk 0203-958-0478.
3: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. С момента открытия станции произведено более 150 рекламных кампаний. Создано более 700 рекламных роликов и программ. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207-206-2742.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Matryoshka Radio, Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207 206 2742. Good vibes on Matryoshka Radio.
2: Слушайте нашу песню на радио «Матрешка Лондон».

Рашка Радио на волне.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Красивая кожа – это неудача. Это результат правильной стратегии и уверенной работы профессионалов.
2: Линде Дермалаб. Премиальная медицинская клиника в Марлебон, Лондон. Мы начинаем с HD-диагностики кожи для получения точных данных и уверенного результата. После этого мы подготовим ваш персональный протокол.
1: Для вас самые передовые методы лечения. Современные медицинские лазеры, омоложение и восстановление, лечение пигментации, розация, акне и рубцов, глубокое увлажнение и инъекционная поддержка.
2: Комплексные программы и членство для красивой и здоровой кожи без компромиссов. Линде Дермалаб. Долгосрочный результат и естественная эстетика.
1: Более подробная информация на сайте lindedermalab.com.
2: Запишитесь на консультацию по телефону 07-436-48-48-02. 07-436-48-48-02. Ваш автопарк – это кровеносная система бизнеса. Но в современном ритме тратить время на поездки по заправкам значит остановить работу. Поэтому пусть заправка сама приезжает к вам. Компания Pump Up – мобильная заправка нового поколения. Мы поставляем дизельное топливо и AdBlue непосредственно на вашу площадку. Никаких сервисных сборов и скрытых комиссий. Платите только за литры, а не за логистику. Пока другие теряют время в очередях на АЗС, ваши водители заняты делом. Круглосуточная заправка 24/7, удобная система учета топлива, гибкие объемы поставок и значительное снижение углеродного следа вашей компании. Мобильная заправка Pump Up – это не просто сервис, это стандарт эффективности и экологической ответственности для строительных компаний и автопарков. Звоните 020-8900-1444. Сайт www.pumpapp.co.uk. 020-8900-1444.
3: Что наша жизнь? Икра!
2: Икорный дом «Лемберг». Мы открыли в Лондоне свой первый магазин. Икра черная и красная, разных сортов. Подарочные наборы, украшения любого стола. Потому что икра – это уже праздник. Икорный дом «Лемберг» в Кенсингтоне. По нашим ценам икру можно есть ложками. Это точно. Наш адрес – Free A Camden Street, W8 7EP. Приходите попробовать. Пришла весна, пришла икра. Все подробности на сайте lemberg.uk.
4: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Radio Matryoshka. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Эй, Максимум!
2: На стройке его теперь называют Максимум. Он сделал налоговый отчет. Ему сказали: «Спокойно, вернем Максимум и недорого». И правда вернули. Он даже отметил это в пабе. А через год приходит письмо из HMRC. Проверка. Оказалось, что возврат нужно вернуть, доплатить налог и еще штраф сверху. Теперь на стройке иногда спрашивают:
1: «Ну что, Максимум, сэкономил?»
2: Capital Empire. Мы считаем так, чтобы ваш возврат оставался вашим. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке. Украинском, русском, литовском, английском и румынском. 07555-858-858 capital-empire.co.uk или просто найдите Capital Empire в Google. 07555-858-858 Capital Empire – ваш бухгалтер, который всегда на связи.
3: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

Вы слушаете «Радио Матрешка». Профессионалы своего дела. Компания A&R Tires. Уже 12 лет работающая на рынке в Великобритании. Все виды слесарно-механических работ для вашего автомобиля. Ремонт и обслуживание автоматических коробок передач и трансмиссий. Шиномонтажный цех с высококлассной аппаратурой для регулировки развала исхождения и балансировки колес. Комплексная диагностика автомобилей и перепрограммирование электронных блоков управления. Авторизованный гарантийный ремонт автомобилей разных брендов. Сервис работает с понедельника по субботу и находится в Рейнхеме. Мы говорим на вашем языке. Запись на проведение. Проведение работ по телефону в Лондоне 0754-005544-0 0754-005544-0. Любишь кататься? Пройди техобслуживание и катайся. Компания A&R Tires. Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Создание имиджа компании, разработка слогана и звукового логотипа компании, который станет вашей визитной карточкой. Профессионально, грамотно, красиво. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон» 0207 206 27 42.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Не боятся сухаря 32 богатыря. В поплоре в уличи в Лейксайде блестят улыбки очень ярко.
2: Наша сеть клиник – ваши идеально здоровые зубы. В каждой из трех клиник в Поплоре, Норф-Вуличе и Лейксайде вы получаете услуги самого высокого качества. Специалисты экстра-класса, современное оборудование и передовые технологии. Зачем тратить время на перелеты в другие страны, если все уже под рукой?
3: Установка пломб, профессиональная гигиена, отбеливание зубов, лечение пародонтоза, укрепление десен и зубов, установка имплантов, трансплантация костной ткани.
2: Качественная стоматология по дружественным ценам. Поймем вас на любом языке. Звоните в Поплар 075-787-28787. Норф-Вулич 02-0747-46987. Лейксайд 0799-907-7077. Сайты londondent.com и poplardentist.co.uk.
4: Стройная фигура, свежая кожа, шикарные волосы и лучики света в глазах. Это вы?
2: Клиника эстетической медицины «La Rose Clinic» поможет вашему преображению.
4: Комплексные программы омолаживания, оздоровления и похудения, лазерная эпиляция, аппаратная косметология и микроигольчатый РФ-лифтинг.
2: У нас можно записаться к опытному русскоговорящему специалисту с медицинским образованием для проведения мезотерапии и биоревитализации, контурной пластики лица с использованием ботулинотерапии, инъекции дермафиллеров и полинуклеотидов.
4: Всегда действуют специальные скидки и акции. Новейшее оборудование, косметика только премиум-класса.
2: Все это в клинике эстетической медицины La Rose Clinic в районе Холборн в Лондоне.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 02-03-958-0478. Поражайте, удивляйте, восхищайте. Вы этого достойны.
2: larosclinic.co.uk 0203-958-0478.
5: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Матрешка Радио. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Радио Матрешка. To advertise on Матрешка Radio, call 0207-206-2742. Радио Матрешка. Good vibes on Матрешка Radio.

Трешка Радио Лондон о вас услышат. Новый импульс для развития вашего бизнеса. Привлечение новых клиентов. Возможность напомнить о себе прежним клиентам и партнерам. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон». 0207-206-2742.

0: Еще раз.
1: Вы слушаете «Радио Матрешка».
2: И что бы ни случилось, мои дорогие подписчики, помните, что отличить мой настоящий аккаунт от поддельного можно будет вот по этой...
3: И набирающий обороты, и даже начинающий блогер знает, что аккаунт в социальной сети не застрахован от теневого бана или подделки, а верификация те еще пляски с бубнами. Вам просто необходим официальный сайт. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
1: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Эффективная реклама, справедливые цены и индивидуальное предложение для конкретных целей и задач бизнеса. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207-206-2742.
4: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: Да.

Вы слушаете «Радио Матрешка». Когда вы последний раз проходили техосмотр машины? Раз в год? Приехали, проверили и спокойно ездите дальше. С налогами Великобритании скоро будет немного похоже. Это называется...

0: Making Tax Digital. Раньше self-employed сдавали отчет один раз в год. С 2026 года многие предприниматели будут отправлять данные каждые 3 месяца, плюс 2 финальных отчета, то есть минимум 6 подач вместо одной. И это только если у вас один вид деятельности. Первый квартал начнется 6 апреля 2026 года, а первый отчет нужно будет отправить уже летом. И главный вопрос сейчас простой: попадаете ли вы под MTD или нет? В Capital Empire мы сначала смотрим вашу ситуацию. Иногда MTD действительно нужен, а иногда мы честно говорим клиенту, что ему пока не нужно подключаться. Потому что задача бухгалтера не продавать услугу, а сэкономить клиенту деньги. Для слушателей радио «Матрешка» мы делаем скидку 20% на подключение к MTD. Позвоните нам и получите короткую оценку вашей ситуации. 07-555-858-858. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке. Украинском, русском, литовском, английском и румынском. capital-empire.co.uk или просто найдите Capital Empire в Google. 07-555-858-858. Capital Empire. Ваш бухгалтер, который всегда на связи.
1: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Radio Matryoshka. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: События последних месяцев открыли глаза на ведение бизнеса в социальных сетях. Оказалось, что ваш аккаунт в социальной сети не ваш, и вы должны работать, соблюдая чужие правила. А настоящий бизнес, ориентированный на успех, должен иметь свой домен, свой сайт, свои правила. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com, и ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
1: Вы живете в Лондоне. У вас бизнес в Великобритании. Наверняка вы не раз задумывались о рекламе на матрешке. Но это, наверное, дорого, думаете вы. Да и опять же, наверняка там все свои. Признаю, недешево. Но, во-первых, затраты вполне оправданы, потрясающей эффективностью. Во-вторых, есть варианты, мы можем договориться. Что же касается своих, то да, все, кто приходит на матрешка Радио Лондон, становятся своими. Просто позвоните 0207-206-2742. Вас непременно услышат. 0207-206-2742. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон».
2: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться, как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
3: Я к тебе в гости тук-тук.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И наш адрес в интернет – magazin-nash.ai. Ой, а это как правильно читать?
2: Регистрируя доменное имя для своего бизнеса в сети интернет, вы задумывались, как будете произносить его вслух, общаясь с партнерами или клиентами? А ведь и от этого зависит успех вашего бизнеса. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
3: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. С момента открытия станции произведено более 150 рекламных кампаний. Создано более 700 рекламных роликов и программ. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207-206-2742.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Матрешка Радио. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Радио Матрешка. To advertise on Матрешка Radio, call 0207-206-2742. Радио Матрешка. Good vibes on Матрешка Радио.

0: События последних месяцев открыли глаза на ведение бизнеса в социальных сетях. Оказалось, что ваш аккаунт в социальной сети не ваш, и вы должны работать, соблюдая чужие правила. А настоящий бизнес, ориентированный на успех, должен иметь свой домен, свой сайт, свои правила. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com, и ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. IT.com. Полная информация на IT.com.
1: Matryoshka Radio, Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Radio Matryoshka. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И наш адрес в интернет – magazin-nash.ai. Ой, а это как правильно читать?
2: Регистрируя доменное имя для своего бизнеса в сети интернет, вы задумывались, как будете произносить его вслух, общаясь с партнерами или клиентами? А ведь и от этого зависит успех вашего бизнеса. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
0: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Создание имиджа компании, разработка слогана и звукового логотипа компании, который станет вашей визитной карточкой. Профессионально, грамотно, красиво. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон». 0207-206-2742.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Матрешка Радио. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Радио Матрешка. To advertise on Матрешка Radio, call 0207-206-2742. Радио Матрешка. Good vibes on Матрешка Радио.

0: События последних месяцев открыли глаза на ведение бизнеса в социальных сетях. Оказалось, что ваш аккаунт в социальной сети не ваш, и вы должны работать, соблюдая чужие правила. А настоящий бизнес, ориентированный на успех, должен иметь свой домен, свой сайт, свои правила. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com, и ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. IT.com. Полная информация на IT.com.
1: Matryoshka Radio, Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И что бы ни случилось, мои дорогие подписчики, помните, что отличить мой настоящий аккаунт от поддельного можно будет вот по этой...
2: Набирающий обороты и даже начинающий блогер знает, что аккаунт в социальной сети не застрахован от теневого бана или подделки, а верификация те еще пляски с бубнами. Вам просто необходим официальный сайт. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
0: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Создание имиджа компании, разработка слогана и звукового логотипа компании, который станет вашей визитной карточкой. Профессионально, грамотно, красиво. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207 206 27 42.